0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Jam FM. Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
3: Новости на Джем ФМ.
4: Здравствуйте. Турция готова содействовать разминированию Армузского пролива, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По словам главы турецкой дипломатии, участие возможно при условии достижения соглашения сторонами конфликта. Фидан добавил, что закрытие Армузского пролива еще на несколько месяцев грозит не только мировыми проблемами с топливом, но и продовольственным кризисом для стран Африки. Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, опрессовки будут ночными с 23.00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутридомовых коммуникаций это могут сделать управляющие компании ЭТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системе теплоэнергетики обычно понижают. Количество дорожных камер вырастет в Екатеринбурге. В перечне улиц уральской столицы появилась территория киноконцертного театра «Космос». Комплексы видеонаблюдения установят здесь на улицах Царской и Дзержинского, а также в районе набережной и парковки между «Космосом» и стадионом «Динамо». Кроме этого, камеры появятся в Солнечном, возле губернаторского лицея и на Волгоградской в районе областной больницы. Камеры будут фиксировать превышение водителями скорости, непристегнутые ремни, а также выключенные фары и пользование телефонами во время движения. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализована на все еще живущих барахолках и различных рынках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в АКОРД называют отслеживание товара по всей цепочке – от производителя до покупателя. У Багамских островов нашли останки кораблей «Черной бороды» и «Калико Джека». По данным «Гардиан», местами находки стала гавань Насау, которая в 18 веке считалась столицей карибского пиратства. Представители экспедиции заявили о 6 кораблях. Работать пришлось в акватории с сильными приливными течениями, оживленным судоходством и одной из крупнейших популяций акул в мире. Правда, историки заявляют, что вряд ли удастся найти что-то дорогое из награбленного самими пиратами, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 73.

0: 47, евро 85,56.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
2: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города сейчас плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
8: Jam.fm.

0: goodbye. 7 часов 6 минут в Екатеринбурге. Мы не говорим goodbye, мы говорим доброе утро. За окном сейчас плюс 19 градусов. На календаре сегодня 8 июня. С вами Павел Павлович и Маргарита. Мы по-прежнему утренняя гимнастика. Всем доброе утро. Всех с новой короткой трудовой неделей.
1: Всем привет.
0: Да, приятно, что неделя это будет всего 4 рабочих дня. Ну, для тех, кто работает по классическому графику, потому что у нас пятница будет не рабочий день, 12 число. Отдыхаем 12, 13, 14. То есть
1: классно,
0: немножко
1: вообще
0: поработать, потом много отдохнуть. Прекрасно же.
1: Да, 4-3.
0: Это правда. Лето продолжается. В эти выходные мы отправились с ребятами на природу. За Режом мы съездили в какое-то такое интересное место. Режь, сама речка, а вот забыл деревню, как называется. Нас то привезли, увезли, ну, это так сказано. На самом деле мы туда приехали на машинах, спустились под гору, потом там все пошли дожди, день мы провели хорошо.
1: Размыло.
0: Да, и выезжали мы от нас прям, мы нашли трактор, то есть нас вытаскивали в автомобиле с трактором. У нас одна машина просто еще была с прицепом, там в этой машине была лодка, и поэтому, в принципе, а вторая машина выскочила, она внедорожник, полноприводный, кое-как, грязюка развезло все, и гора скользкая, глина. Ну, в общем, одна выехала, вторую пришлось вытаскивать. Но опять переключение.
1: Ничего
0: промокшие,
1: себе.
0: Но довольные, да, вернулись домой. А вчера мы сходили, фильм посмотрели «Майкл».
1: Байопик,
0: который вот вышел, да. Ну, такое, знаешь, просто очень много всевозможных мнений. Я всегда никого не слушаю, я всегда делаю свое.
1: Абсолютно
0: я иду
1: правильно.
0: И смотрю, потому что, ну, тетя Маша сходила, посмотрела, ей не понравилось там. Какой-то Вася посмотрел, ему понравилось. Ну, сходи, да посмотри сам. Тебе зачем?
1: Согласна.
0: Во-первых, это само по себе культурное мероприятие. Вот. Пришли, мне что понравилось перед фильмом, было совсем немного рекламы как-то. Раньше сидишь там по полчаса уже, это реклама безумная. Тут как-то так реклама с рекламой было все легко. Фильм, я посмотрел, естественно, сразу хочется посмотреть какие-то факты, еще что-то. Узнал, что, например, у него любимая книжка была «Питер Пен».
1: Да.
0: Я этого, оказывается, не знал. Вот. И вообще он как-то очень был, хотел быть похожим на героя этой книги, насколько я понял, из фильма, опять же. Вот. И сейчас, что интересно, планируется
1: продолжение.
0: Да,
1: я
0: уже
1: слышала.
0: Наполовину он снят, и хочется, конечно же, посмотреть. Это как бы прекрасно играет актер, особенно молодого Майкла, мальчик бесподобный.
1: Да, да.
0: А потом, вот сейчас он вырос, в общем, собственно говоря, а продолжение как раз уже взрослая жизнь будет. Вот,
1: зрелая такая.
0: Продолжение, да. Ну, самая такая, наверное, насыщенная, самая, более-менее нам известная. Вот. Хочется, конечно, даже посмотреть. Ну, в общем, если кто-то еще не был, я не то чтобы прям советую, рекомендую, но имейте в виду, что если что, вечер можно провести, ну или днем сходить, когда вам удобно. Вот, фильм такой довольно неплохой. Так, что, давай будем рассказывать,
1: давай,
0: что
1: расскажи.
0: У нас будет в наше ближайшее время. В утренней гимнастике в 7.20, конечно же, поздравим именинников, в 7.30 уже будут яркие заголовки, в 7.40, конечно же, астрологический прогноз, но и в 7.50 пригласим всех в нашу игру, которая называется «Три в ряд», и все это на Jam FM. Всем доброе утро!

0: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Октранс», официальный дилер JCO, автоцентр «Глазурит». 2 балла стоит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Небольшие затруднения появились на Высоцкого от Сарамолотова до Егоршинского подхода, на Космонавтов от Победы до Машиностроителей и на Трудовой улице от Березовского тракта до Мурзинской улицы.
7: Реклама.
9: Ку-ку, а где мой JCO?

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге.

0: Джемнастика.
1: Джемнастика.
0: Джемнастика. Утренняя джемнастика.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тайн.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, что ты нам приготовила?
1: Девушки больше не хотят делиться своими тайнами с подружками.
0: Опа.
2: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф. Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Вот придем, дома поговорим.
4: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.рф.
5: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
6: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
7: Телефон рекламной службы GEM-FM.
2: 235-0905.
7: 235-0905.
2: GEM-FM.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Прямо сейчас на GEM-FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джитур» на Сибирском тракте. Рита, давай.
1: Свежее исследование прилетело. Оказывается, 60% женщин больше не делятся личными проблемами со своими подружками.
0: С мужьями делятся?
1: Вот слушай.
0: С соседями?
1: Может быть, но с подругами нет. И поэтому женская дружба потихонечку рушится ужасно.
0: А мы всегда, мужчины, говорили, женской дружбы нет.
1: Ну, не знаю насчет нет, но то, что она нестабильна, это точно. Главные причины – это страх осуждения, зависть и недоверие. Ну, потому что есть вот эта идеальная картинка в соцсетях, и она мешает рассказывать истории про обычные жизненные трудности. Стало как будто бы немножко стыдно. Поэтому многие предпочитают держать переживания при себе и встречаются с подружками чисто по делам. У парней же все изначально проще. Они дружат не ради обмена секретами.
0: О!
1: Да, а девушкам, наоборот, важна постоянная эмоциональная поддержка. Но я не совсем согласна. У меня есть подружки,
0: сразу,
1: с которыми я делюсь
0: тебе
1: тайнами. Так, да. И они со мной делятся.
0: Но это, видимо, те подружки, которые не выкладывают всевозможные гламурные фотографии и счастливую жизнь в интернете. Потому что сама же сказала, что это когда несоответствие. А когда то, что есть в жизни, то, что ты чем хочешь поделиться. Хотя многие, вот, например, супруга, она не выкладывает, чтобы кто-то там увидел, посмотрел, порадовался. Она для себя, чтобы у него просто осталось это в памяти.
1: Такой дневник.
0: Дневник, да, она для себя записывает, и все. И так там совершенно вот все, что в жизни, то и там, поэтому.
1: Все честно.
0: Мне кажется, сами себе жизнь просто усложнили, девчонки, вот этими ненастоящей жизнью второй, которая есть в интернете.
1: Но я верю, что не все такие ненастоящие. Есть искренне хорошие девочки, которые друг друга поддерживают.
0: Да, вот, например, наша Маргарита.
2: Реклама.
8: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
9: В Акаме новые автомобили Jetul Dacheng по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetul в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetul идет. Время на исходе. Действуйте.
10: «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
2: Прогноз погоды на GEM-FM.
0: 7 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GEM-FM ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города сейчас плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Ревде и в Реже сейчас плюс 14 градусов, в Краснотуринске плюс 13.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
11: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

0: полюби.
1: 7 часов 39 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов, время гороскопа на Jam FM. Сегодня 8 июня, понедельник.
2: Овен, не упускай шанс реализовать задуманные проекты.
1: Телец, будь терпелив, окружение может вести себя неожиданно.
2: Близнецы, постарайся проявлять гибкость и слушать собеседника.
1: Рак, посвяти время себе и дому.
2: Лев, лови моменты вдохновения и делись ими с окружающими.
1: Дева, не забывай про здоровье.
2: Весы, будь открыт для нового.
1: Скорпион, доверяй себе и не торопись с выводами.
2: Стрелец, не бойся шагать навстречу переменам.
1: Козерог, важные дела потребуют дисциплины, но результат тебя порадует.
2: Водолей, прояви фантазию и креативность, твои идеи оценят.
1: Рыбы, не бойся мечтать и говорить о своих желаниях.

0: Где пробки?
1: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Автоперекресток», автосалона «Ками Запад», официальный дилер «Джейку» на «Металлургов» 83 балла. Ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию, называют затруднение более 7 минут. Амундсен от Краснолесья до Ванцовского, космонавтов от Победы до машиностроителей, Амундсена от Бардина до объездной дороги. 12 минут потратим на Березовском тракте Трудовой улицы от Барьерной до Мурзинской, но самое большое затруднение на Высоцкого от 40 лет Комсомола до Егоршинского подхода 16 минут.

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток» ЕН 66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: 102.5. Джем-ФМ.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 7:50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Далее на Jam FM время, когда мы раздаем подарки. Сегодня это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс. По-моему, прекрасный, вкусный приз. И ты можешь его получить, если станешь участником нашей новой игры «Три в ряд».
1: Ну а для того, чтобы принять участие в новой игре «Три в ряд», скорее отправляй любой смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5. Сюда будем принимать твои смайлики. Вперед, может быть, именно тебе достанется сертификат на пиццу.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Турция готова содействовать разминированию Армузского пролива, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По словам главы турецкой дипломатии, участие возможно при условии достижения соглашения сторонами конфликта. Фидан добавил, что закрытие Армузского пролива еще на несколько месяцев грозит не только мировыми проблемами с топливом, но и продовольственным кризисом для стран Африки. Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, опрессовки будут ночными с 23.00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутридомовых коммуникаций это могут сделать управляющие компании ЭТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системе теплоэнергетики обычно понижают. Количество дорожных камер вырастет в Екатеринбурге. В перечне улиц уральской столицы появилась территория киноконцертного театра «Космос». Комплексы видеонаблюдения установят здесь на улицах Царской и Дзержинского, а также в районе набережной и парковки между «Космосом» и стадионом «Динамо». Кроме этого, камеры появятся в Солнечном, возле губернаторского лицея и на Волгоградской в районе областной больницы. Камеры будут фиксировать превышение водителями скорости, непристегнутые ремни, а также выключенные фары и пользование телефонами во время движения. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализована на все еще живущих барахолках и различных рынках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в АКОРД называют отслеживание товара по всей цепочке – от производителя до покупателя. У Багамских островов нашли останки кораблей «Черной бороды» и «Калико Джека». По данным «Гардиан», местами находки стала гавань Насау, которая в 18 веке считалась столицей карибского пиратства. Представители экспедиции заявили о 6 кораблях. Работать пришлось в акватории с сильными приливными течениями, оживленным

0: судоходством и одной из крупнейших популяций акул в мире. Правда, историки заявляют, что вряд ли удастся найти что-то дорогое из награбленного самими пиратами, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 73,47, евро 85,56.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, температура днем плюс 20, плюс 22 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя джимнастика.
1: Джем-ФМ.

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов, начинается игра «Три в ряд». Разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». И, возможно, это будет Алена, которая у нас сегодня на связи, работает в Екатеринбурге, инженером, сейчас едет на работу. И сейчас мы с ней поздороваемся. Алена, доброе утро!
1: Доброе утро всем!
0: Как настроение в понедельник с утра, 8 июня?
1: Отлично, солнышко радует и заряжает.
0: Давай, рассказывай, что интересного, хорошего было в выходные, чем занималась? Не ходила ли ты на фестиваль?
1: К сожалению, нет, отдыхала.
0: Отдыхала?
1: Убирала сил.
2: Что делала?
0: Лежала, смотрела телевизор.
1: Бездельничала.
0: Слушай, ну бездельничать тоже, от безделья очень сильно устаешь, поэтому посмотря, как бездельничать. Вот у тебя как безделье проходит? Что ты делаешь?
1: Я не успела сильно много на бездельничать, поэтому не устала от безделья, к сожалению. Но я пыталась, я честно пыталась.
0: Ну, все-таки не скажешь, да, чем занималась? Я столько интриги уже наговорила. Где хоть была? Дома, на даче?
2: Валялась на диване. Ой.
1: Суббота у нас прошла в играх с детьми, мы ездим, футбол играем.
0: Ничего себе, отдых, ездили. Прекрасно.
1: Да, потом дочь я отвезла к бабушке, ага, на каникулы.
0: Вообще великолепно, отличный отдых, я считаю, так.
1: Да, ну и, собственно, вчера вот после обеда я вернулась домой и успела приготовить, убраться, там, в общем, все дела домашние доделать, это побездельничала.
0: Это тоже прекрасно, вот так девчонки проводят, вот для девчонок безделье, что значит.
2: Вот так это называется.
0: Прекрасно, ну что, тогда ты заслуживаешь награду в виде пиццы как минимум, но все-таки не так все просто, поэтому слушай правила нашей игры, тебе, конечно, желаем удачи.
2: Мы для тебя сейчас поставим три кусочка из разных песен, а твоя задача угадать авторов, исполнителей этих отрывков. Угадаешь — получишь приз.
0: Готово?
1: Да.
0: Удачи, поехали.

0: Вот такие три отрывочка прозвучали. Итак, есть ли варианты? Кто это был?
1: Первое, я вот не уверена абсолютно. Вроде как Артур Пирожков. Второй, Игорь Николаев, это точно.
0: Так.
1: И третье, вроде бы Серебро.
0: Вот с первым у тебя немножко затык.
2: Чуть-чуть.
0: Вот прям вообще не Пирожков. Серьезный исполнитель. Ты его точно знаешь.
1: А, Дима Билан? Нет?
0: Ну вот, давай все-таки выберем, Пирожков или Билан?
1: Билан, наверное.
0: Потому что настолько они разные. Да, конечно, абсолютно верно. Мы тебя поздравляем. Билан, Николаев и Серебро. Как можно Пирожкова с Биланом спутать? Ну, возможно...
1: Я какую-то песню перепутала с другой.
0: Возможно, да. Возможно, нам тут так все просто кажется. Может быть, когда человек едет на работу в пробке, у него дела, понедельник, оперативка, совсем по-другому все воспринимается.
2: Но главное, что справилась.
0: Конечно.
2: Алена, красотка.
0: А знаешь, почему справилась? Ален, потому что отдыхала. Бездельничала в выходные.
2: Да.
0: Поэтому у тебя все получилось. Поздравляем и тебя, с удовольствием вручаем тебе сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.
1: Ура! Спасибо.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ОСЗ «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 8 часов 16 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Называют затруднение более 14 минут. Объездная дорога от Громова до Амундсена 16 минут. Потратим на Березовском тракте трудовой барьерный до Мурзинской 21 минуту. На Краснолесье Амундсена от Михеева до Ванцовского 24 на Высоцкого 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода и 34 минуты на Амундсена. Амундсен от Бардина до объездной дороги.
0: Реклама.
12: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
13: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
14: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Всем доброе утро, сегодня у нас на календаре 8 июня, понедельник. В понедельник у нас, как обычно, нет никакой темы в обсуждениях, у нас просто легкий понедельник. Но есть приз, его нужно разыграть, поэтому тебя спрашиваем, какие хорошие события у тебя произошли на днях, ведь выходные были насыщенные. Они причем такие, знаешь, были контрастные, на мой взгляд. Было и дождь, было и солнце. А в Екатеринбурге очень много движу было. Если кто-то ходил, кстати, на фестиваль, расскажите, как что прошло. Там
1: на движение,
0: выступал, да.
1: Там ёлка.
0: Ёлка, галлюцинации смысловые. Проходило, причем и в Екатеринбурге, в Пышме. То есть такое большое, масштабное было, да. Мы уезжали из города, я уже сказал, ездили за город с палатками. У нас был тест-драйв в палатке. У меня, причем протестировали палатку, протестировали. Очень удобно. Сейчас мы раньше ходили с ковриками в походы, а сейчас у нас есть стульчики. Не стульчики, кроватки. Они тоже раскладные, как стульчики, да. И вот мы как раз тестировали стульчики, тестировали палатку, как все это происходит. Причем палатка надувная. Очень удобно. С насосиком раз, жик-жик-жик, минутку, палатка стоит. А сдувать еще проще. Там открыл просто, пух, и все, у тебя палатка сложена. Ну, в смысле, только сквернуть и убрать. Единственное, что, конечно, промокли. Но у нас была одна из задач — проверить палатку в дождь. Промокли, поняли, что нужен бы дополнительный тент, потому что, в принципе, от сильного ливня, ну, там даже и написано, на от средних умеренных дождичков, вот, а от сильного ливня надо дополнительные какие-то защиты делать. Вот. Но в любом случае, на природе, конечно, великолепно. Единственное, что комары одолевали. Хотя, так интересно, мы там, ну, брызгалками всевозможными, репеллентами, я там все шапочку даже взял с этой сеточкой. Приехали когда домой, и вот уже на следующий день вот эти все укусы комаров стали почему-то проявляться. Тут зачесалось, там зачесалось. Хорошо, у нас есть специальный бальзам, которым помажешь, и сразу зуд проходит. То есть это очень удобно. И вот мы всегда с собой возим. У нас уже сейчас не убирается, летом лежит, потому что, несмотря на то, что 18 этаж, они там тоже нас достают. То есть великолепные фотографии. Я даже в ВКонтакте выложил что-то, можно зайти посмотреть. Там скалы такие красивые, горы. А в то место, оказывается, ездят альпинисты, у них там проходят какие-то слеты. И там, если
1: себе
0: на гору посмотреть, там много всевозможных этих забитых, я не знаю, как штучек, за которые цепляются веревки.
1: Колышки какие-то.
0: Да, и вот они прям там ездят. И вдоль самой реки, вот там на сплавах, говорят, очень красиво, если плывешь, тоже скалы.
1: Круто, круто.
0: Легенды всевозможные прочитали. В общем, у меня было такое единение с природой. Вот. Ты чем занималась?
1: У моей подружки был юбилей. И так получилось, что я на него не попала. У меня уже давно была рабочая договоренность, и я не смогла. Но я заказала ей такой сюрприз в виде иллюзиониста. Я с ним договаривалась там целую неделю. Это была такая вообще спецоперация целая проделана, чтобы договориться с рестораном, чтобы его туда пустили. Ну, потому что там еще сидели другие гости, у них был большой стол, она там с близкими отмечала, но там сидели другие гости, и нужно было, ну, чтобы он им не мешал. В общем, договорились, что он придет без музыкального оборудования, продумали его трюки, какие он будет делать, чтобы, да, никому не мешать, и в то же время, чтобы все эффектно прошло, чтобы никто не заметил, да, его каких-то тайн. В общем, все получилось классно. Самое интересное, что он мне записывал кружочки всякие. Я здесь нахожусь, я чувствовала себя таким шпионом. Я уже подхожу, вот сидит именинница. А потом он пропал на 2 часа. Я так сильно испугалась, я думаю, и мне никто не пишет. И я думаю, что же там такое случилось, что же произошло? Оказывается, он выступал даже дольше, чем нужно. То есть где-то он должен был там 35-40 минут, а выступал больше часа. Его там задержали, очень сильно заинтересовались. В общем, все прошло классно, обратная связь просто прекрасная.
0: Ну что, великолепно. Но вот так вот иногда даже приятнее дарить что-то, делать кому-то приятно, да?
1: Да.
0: Чем получать. Ну вот, пожалуйста, один из лайфхаков, как можно удивить, например, если сам не можешь лично оказаться на празднике, пожалуйста. По-моему, сюрприз на расстоянии – это здорово. Ну что, пиши, что у тебя хорошего произошло, какие хорошие события у тебя произошли на днях. Пиши наш мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, там же у нас канал GMFM Екатеринбург, ну и, конечно, группа GMFM во ВКонтакте. Пиши, где тебе удобней, заодно и сообщение вручим приз на GMFM.

0: 8 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: Назову самые трендовые мужские сумки.
0: Интересно.
2: Реклама.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: А, я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
2: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорее. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
6: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова, 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
7: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Акамеджи Тур» на Сибирском тракте. Ритам.
1: Сумки на животе, поясные сумки. Оказывается, что давно уже не в моде.
0: Ну ладно, давай, хорошо, допустим.
1: Их стоит точно отложить, говорит модный эксперт Владислав Лисовец. Ага. Он назвал самые трендовые мужские сумки.
0: У него, наверное, сломалась сумка, он сейчас переживает по этому поводу.
1: Не знаю. Самое удобное, как он говорит, особенно летом, это шопер. Всевозможный тканевый, черный, цветной, с принтом, однотонный. Ты понял, что такое шопер?
0: Нет.
1: Это немножко такой пакет. Ну, знаешь, тканевая такая сумка. Девчонки носят.
0: А, ну, да, через плечо. Длинный. Ручки, маленькая сумочка.
1: Нет, не совсем, вообще не так. Это обычные ручки и ага. Длинная сумка.
0: Длинная сумка?
1: Я не знаю, как тебе объяснить.
0: Ну, я примерно понял. Она тряпичная?
1: Да, абсолютно. Ну, тканевая чаще всего. Бывают, конечно, такие кожаные. Причем шопер можно и нужно носить с костюмом. Владислав говорит, это выглядит супер стильно и делает образ немного свежим.
0: Мужчины. Берем на заметку.
1: Берем пакет, я думала, что ты сейчас скажешь.
0: Не, ну если вдруг шопера под рукой не оказалось, я теперь знаю. Теперь мы знаем, что это практически пакет.
1: Да, лайфхак.
0: Можно сказать, что черный пакет, например, да, это шопер.
1: Ну не совсем.
0: С костюмом, нет?
1: Ну не совсем все-таки.
0: Ну не совсем шопер, да?
1: Не совсем пакет.
2: Реклама.
10: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
11: В Акаме новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
12: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 16 градусов. Солнечно. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду. И пройдет небольшой дождь. Ветер будет прохладный. Северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Первоуральске и в Асбесте сейчас плюс 13 градусов. В Полесском плюс 12. В Туринске плюс 14.

0: Джимнастика.
1: Джимнастика.
0: Джимнастика. Утренняя джимнастика.
2: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

0: 8:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов, всех с понедельником, 8 июня на календаре, короткая неделя, но тем не менее поработаем сначала 4 дня, 3 дня отдохнем и насытимся потом на все лето.
1: Классно, классно, да.
0: Сегодня у нас легкий понедельник, в 7 утра спрашиваем тебя, какие хорошие события у тебя произошли на днях, почитаем, что уже пришло.
1: Оля пишет, наконец-то на выходных высадила всю рассаду на грядке и в теплицу. Угу. Ура, никаких горшочков, никаких баночек, все растения на своих местах.
0: Слушайте, а мы были на природе в эти выходных, ну, в полях, в районе Режа, и там уже так много цветочков вот земляничных.
1: Mm-hmm.
0: Земляники О-о-о. Еще нет, но будет огромное количество земляники. Вот
1: классно,
0: скоро.
1: Классно.
0: Да. И вот, ну, прям можно ехать собирать.
1: Ну, где-то уже есть земляника, я слышала, в Рамиле где-то
0: да,
1: есть.
0: Да-да-да-да. Настя пишет, доброе утро, Джем.ФМ. На выходных выбрались с коллегами на прогулку в парк Оленьи ручьи. Погода, конечно, непредсказуемая. То дождь, то солнышко, ливень. И не пугает, а даже делает маленькое путешествие запоминающимся. Решили поехать на поезде, отступились от привычки ездить на авто и насладиться видами в окно и какой-то даже романтикой. В парке природа, конечно, шикарная, а обитатели мирно греются на скалах, если не тревожат их, то можно даже сделать фото. И прислал фотографию, ну, во-первых, самого парка Оленьи ручьи, вот этот подвесной мост, потом скала красивая, речка, и змея, по-моему, полос лежит такая, прям, представляешь, змейка. Они сами сфотографировали
1: ничего ее. Себе.
0: Греется. Очень давно мечтаю съездить в Оленьи ручьи, но к стыду своему ни разу там не был.
1: И я тоже, это в списке моих желаний.
0: А я вот не знал, что, оказывается, туда ходить на поезде можно добраться. Я думал,
1: можно, но это немножко сложнее, чем на машине, да.
0: Ну, с другой стороны, видишь, девчонок, получилось. Романтика, опять же говорят, романтика. Прекрасно. Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения в тему утра. У нас сегодня легкий понедельник. Какие хорошие события произошли у тебя на днях? Пиши нам, порадуемся вместе с тобой. Возможно, выберем именно твое сообщение, которое у нас получит приз. Пишите нам в наш мессенджер Max плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Также находится наша группа Jam FM Екатеринбург. Ну и, конечно, группа Jam FM во ВКонтакте. Всем доброе утро!

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
3: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца июня этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
7: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
6: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы JAMFM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: JAMFM.
11: Где пробки?
12: 8 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на JAMFM, ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 11 минут сейчас находится на Краснолесье от Мехренцева до Вильгельма до Генина. Также Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесья 16 минут. Потратим на Березовском тракте трудовой от Барьерной до Мурзинской 21 минуту на Краснолесье Амундсена от Михеева до Ванцовского, 23 на Амундсена от Бардина до Объездной дороги, 24 на Высоцкого, 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода.

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Далее опять подарки в утренней джимнастике, призы, игра «Мальчики, девочки», и сражаемся уже давно-давно, более 10 лет проходит, кстати, игра, но в нее все больше и больше желающих поиграть. Ты, кстати, тоже можешь стать участником игры, например, сегодня, и забрать приз.
1: Да, если отправишь смайлик на наш номер в Максе, плюс 7 932 020 102 5. В игру мы дружно зовем и мальчиков, и девочек. Может быть, именно тебе достанется наш сегодняшний приз. Поэтому вперед!

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «СЗ», проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Аэропорт Сочи и авиакомпании продолжают восстанавливать расписание после закрытия неба над Кубанью в минувшие выходные. По данным Росавиации, за воскресенье аэропорт Сочи отправил 105 рейсов и принял 108. Также 7 июня на запасные аэродромы были отправлены 11 самолетов, следовавших в Сочи. Аэропорт после многократных закрытий в выходные возобновил свою работу после 10 вечера по московскому времени. В это же время план «Ковер» продолжает действовать в аэропорту. Порту Краснодара. Двухлетний ребенок пострадал в Каменске-Уральском из-за водителя электроскутера. Мальчик гулял с мамой и побежал по тротуару за мячом. В этот момент на ребенка наехал СИМ. В ГАИ Свердловской области сообщили, что ребенок доставлен в больницу. На 44-летнего водителя составили сразу 5 административных протоколов. В числе нарушений – управление транспортом в состоянии опьянения, проезд по тротуару и управление без прав и мотошлема, пишет КП «Екатеринбург». Почти 200 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита привезли в Свердловскую область. Больше половины партии – детская вакцина, уточнили в департаменте информполитики. Всего с начала года жители Среднего Урала сделали около 225 тысяч прививок против энцефалита. Каждый третий вакцинированный – это ребенок. При этом в Минздраве Свердловской области призывают родителей активнее приводить детей на вакцинацию. Летом важно помнить, что прививка должна быть сделана минимум за 2 недели до выхода на природу. Продолжая тему здоровья, заболеваемость гриппом в России по итогам прошлого года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024-м. Показатель заболеваемости не только вырос, но и оказался в 6 раз больше средних многолетних значений. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от года до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объясняют выросшим количеством обращений к врачам за назначением лечения. Парижская опера устроила распродажу костюмов и реквизита для зрителей. С 29 по 31 мая в здании «Опера Бастиль» выставили около 5000 нарядов и 2000 аксессуаров из постановок за последние 70 лет. Распродажа собрала очереди в 30-градусную жару. Цены начинались от 2 евро за пояс или шарф до 800 евро за сложные сценические костюмы. Коммерсант пишет, что подобные распродажи парижская опера устраивает с 99 года, освобождая таким образом место в своих хранилищах. Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9:03 в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 22 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: Начинается игра «Мальчики-девочки». Прямо сейчас на Jam FM разыграем сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс, категория 16+. Знакомимся с нашими участниками. За мальчиков у нас играет Дмитрий, он из города Ревда, работает инженером и сейчас уже трудится. Дим, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Слушай, мы сегодня всех спрашиваем, как прошли выходные, что было хорошего, чем занимался в выходные, что делал?
1: Трудился у себя на участке.
0: А, ну то есть огородные дела, да, всевозможные вот эти?
1: Да, да.
0: Вот всегда хорошо, когда есть дача, есть куда отправиться, есть всегда чем заняться в выходные. Хорошо, играешь ты со Светой. Света у нас из Екатеринбурга, работает на оборонном предприятии начальником. Ну, сейчас у нее оперативка закончилась, Света выделила 5 минут, чтобы с нами поиграть. Света, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: А у тебя как выходные прошли, чем занималась?
2: Да, в принципе, по дому съездили с ребенком на тренировки и такой круговорот по городу с одного места в другое. В принципе, такие домашние обычные дела.
0: Ну, то, тем не менее, те дела, которые за недельку накопились, вы их как раз в выходные,
2: успели сделать. Прям отбили все,
3: Молодцы какие.
0: Отлично. Ну, здорово, сейчас давайте найдем время, чтобы поиграть в «Мальчики-девочки». Слушайте внимательно правила. Всем желаем удачи.
3: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч приготовил вопросы по традиции для девочек. Я готовила, как всегда, вопросы для мальчиков. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш сегодняшний крутой приз.
0: Поехали! Итак, первый вопрос для мальчиков.
3: Соус вафу – это соус с добавлением цитрусовых или с добавлением томатов?
1: Я думаю, цитрусовых.
3: Абсолютно верно, молодец.
0: 1-0, мальчики вышли вперед. Света, вопрос для тебя. В Екатеринбургском зоопарке пополнение появилась пара гималайских медвежат. Сколько им месяцев, 5 или 7?
2: 5.
0: Да, абсолютно верно. Прекрасные медвежата только-только появились. Да, 1-1, счет у нас пока равный. Дим, вопрос номер 2 для тебя.
3: Какой из этих предметов верхней одежды имеет более свободный крой? Жакет или блейзер?
1: Жакет.
3: Нет, блейзер.
0: Так, ничего страшного. Света, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, у какого животного 5 сердец? У лягушки или у улитки?
2: Улитка.
0: Ошиблись, к сожалению. Это была лягушка. Так, у лягушки.
3: Следующий вопрос для мальчиков.
0: Да.
3: Энзимная пудра – это средство для очищения кожи или для фиксации макияжа?
1: Для очищения кожи.
3: Абсолютно верно, красавчик, молодец.
0: Ну и вопрос для Светы. К стволу какого дерева приклеилась борода карабаса-барабаса? К сосне или к дубу?
2: К дубу, по-моему.
0: К дубу – это неверный вариант. Она приклеилась к итальянской сосне. Со счетом 2-1 сегодня мальчики выиграли. Но Свете говорю огромное спасибо, что была с нами. Ждем новых смайлов, поиграем в другой раз, хорошо?
2: До свидания. Да.
3: Пока-пока.
0: Счастливо. Ну, а мальчиков поздравляем с победой! Ну и с удовольствием вручаем тебе, конечно же, наш главный приз. Получаешь сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс. И, конечно же, сразиться в культовый мозгобой, ну или отправиться на тематическую игру «Квиз-машина». Выбирать тебе, возрастное ограничение 16+.
1: Огромное спасибо.
4: Реклама. Я выбираю диван.
5: Тогда я стол.
4: Я светильники.
5: Текстиль за мной.
4: Декор. Ой, декор тоже ты.
5: Я все.
4: И я.
5: Как быстро.
4: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
6: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
7: Машину решил поменять. В Атлантик Про пора забежать. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
8: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне Атлантик Про. Таганская, 77.
9: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Jam FM. Где пробки?
0: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm. ООО «Октранс», официальный дилер «Джейкву», автоцентр «Глазурит». 5 баллов ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Называют затруднение более 15 минут. Тито 8 марта от Братской до Объездной. Столько же на Объездной от Московской до Белинского. 19 минут потратим на Фурманова от Сурикова до Машинной. 23 на Высоцкого, 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. И полчаса на Амундсен-Щорс от Волгоградской до Машинной улицы.
4: Реклама.
11: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: «Лазурит». Фронтовых бригад 27. Звоните 34-43-200.
1: Ку-ку, где мой Джейку?
2: 102.5. Джем ФМ.

0: 9 часов 21 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Всех с понедельником, с короткой трудовой недели, также вас всех поздравляем. Итак, сегодня мы тебя спрашиваем в теме утра, какие хорошие события у тебя произошли на днях. Сообщение принимаем в мессенджер Макс и группа GMFM во ВКонтакте. Почитаем, что уже пришло.
1: Настя написала, в субботу одного торгового центра был юбилей, приезжали хедлайнеры Ольга Серябкина и Олег Майами, зажгли по полной, было круто. Олег сам из Екатеринбурга, роднулька наш. Классно, да? Когда твой родной еще выступает для тебя.
0: Мне вообще нравится, что вот это как традиция, что ли, торговый центр сейчас привлекает людей как раз различными активностями в виде там каких-то мастер-классов, звезд, концертов, какие-то там проходят конкурсы и так далее. Это так классно, то есть такое больше, более уже развлекательно становится центр. Да. Это здорово, народ опять пошел туда.
1: Причем я смотрю, Настя прислала видосики, и там свет, музыка, все такое профессиональное.
0: И народу много, да?
1: Не просто на коленке сделано, очень круто.
0: Да, и народу огромное количество притягивается, конечно же. Майя пишет, привет, мы ходили с друзьями на Сысерскую прогулку. Собрались три девочки, взяли все своих детей. На троих их 6 штук у нас получилось. Впереди шагали 8 километров по Сысерте, представляешь?
1: Не представляю с детьми.
0: Я тоже не представляю, но там просто, мне кажется, подвиг какой-то.
1: Молодцы, девчонки.
0: 8 километров с маленькими детьми. Очень классное мероприятие. На каждом КП, а там, видимо, КП нужно отмечаться, ты не просто ставил отметку о посещении, но и мог поучаствовать в различных активностях. Все наши дети – герои. Ну, а тем, кому 9 пробежали маршруты и даже не заметили, а вот тем, кому 3 года, мы считаем герои. Тихо, наверное, они шли к цели. У одного нашего участника, моего сына, намозолилась нога.
1: Ой.
0: Идти в кроссовках дальше было невозможно. Возвращаться назад примерно столько же, сколько идти вперед. То есть посерединке примерно.
1: Mm-hmm.
0: Решено. Снимаем кроссовки, идем вперед. Итог. 3,5 километра сын прошел в носках. Ничего, шел прекрасно, еще и меня подбадривал.
1: Ничего себе!
0: И фотографии прислал, и виды красивые, и вот эта карта там с отметочками. Слушайте, интересное мероприятие.
1: Вы очень крутые. Вот. А мальчиш какой молодец.
0: Да, Майя, ты прям спасибо тебе за это классное, интересное сообщение. Пиши и ты, какие хорошие события у тебя произошли на днях. Мессенджер Макс, +7 9 3 2 0 2 0 102 5, там же наш канал и группа GMFM во ВКонтакте. Пиши туда, где тебе удобнее, заодно и сообщение вручаем по традиции приз на GMFM.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, что интересного попалось тебе в руки?
1: Назову причину, почему обнимать кота опасно.
0: Интересно.
2: Реклама. Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
3: Что хочет летом моя крошка?
4: Душа требует окрошку.
3: На квасе или на кефире?
4: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
5: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
6: Ну-ну, и чего ты ответил?
5: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
7: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так, на чем мы остановились?
7: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы GEM-FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: GEM-FM.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Прямо сейчас на GEM-FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Акамиджи Тур» на Сибирском тракте. Ритам, рассказывай.
1: Палыч, сначала ты рассказывай. Давай. Любишь потискать котиков?
0: Ну, не то, что прям люблю, но иногда могу. Мне, знаешь, какие нравятся кожаные, которые без шерсти коты.
1: А, сфинксы всякие?
0: Сфинксы, ага.
1: Ой, классно. Но ты знаешь, это опасно.
0: Почему?
1: Частые обнимашки с кошкой могут довести ее до хронической депрессии.
0: Кошку довести?
1: Да,
0: они сами и лезут.
1: Да, ну предупреждают ветеринары. Но они же не такие умные, как мы, поэтому там нужно быть осторожным, и нужно немножко себя сдерживать.
0: И может быть слишком хорошо, почему?
1: Кошки ценят свое личное пространство. Ага. Оказывается, вот эти все постоянные тисканье, тетешканье, вот эти интенсивные поглаживания нарушают кошачьи личные границы и держат котов в напряжении. В итоге животное постоянно испытывает стресс, что может негативно сказаться на его здоровье, даже могут какие-то заболевания появиться.
0: Ну, тут я соглашусь с кошками, когда я сижу за столом, например, и ко мне кошка залазит, начинает что-то у меня со стола таскать, у меня тоже стресс появляется.
1: Кстати.
0: Мое личное пространство нарушают, понимаете ли? И вот тут я полностью согласен. То есть поставь себя на место кошки, да?
1: Угу.
0: Лежишь такая, смотришь телевизор, и пришел такой великан, взял такой тебя, а у тебя там самое интересное место происходит.
1: Ой.
0: Наверное, не очень приятно. Ну, тогда делаем вывод, что если ты сидишь, никого не трогаешь, она сама пришла к тебе, села, и ты ничем не занят, тогда вам обоим хорошо. А если ты пришел, она лежит и не проявляет никакого интереса, лучше ее не трогать.
1: Да, так нельзя. Хорошо, что у меня собака, у них нет депрессии.
2: Реклама.
10: Прием, агент. У нас утечка эксклюзивной информации.
11: В Акаме новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
12: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
2: Прогноз погоды на GEM-FM.
0: 9 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GEM-FM ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Солнце за окном, плюс 18 градусов показывает наш термометр. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день и небольшой дождь. Ветер будет северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем порадует, плюс 20, плюс 22 градуса. В Ревде сейчас плюс 14 градусов, в Реже плюс 15, в Краснотуринске плюс 14 градусов.
2: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
13: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
14: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: 9:41 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Время гороскопа на Jam.fm. Сегодня 8 июня, понедельник.
1: Овен, не упускай шанс реализовать задуманные проекты.
0: Телец, будь терпелив, окружение может вести себя неожиданным.
1: Близнецы, постарайся проявлять гибкость и слушать собеседника.
0: Рак, посвяти время себе и дому.
1: Лев, лови моменты вдохновения и делись ими с окружающими.
0: Дева, не забывай про здоровье.
1: Весы, будь открыт для нового.
0: Скорпион, доверяй себе и не торопись с выводами.
1: Стрелец, не бойся шагать навстречу переменам.
0: Козерог, важные дела потребуют дисциплины, но результат тебя порадует.
1: Водолей, прояви фантазию и креативность, твои идеи оценят.
0: Рыбы, не бойся мечтать и говорить о своих желаниях.

0: где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов, спонсор выпуска дорожных новостей на GEM.FM, ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию, затруднение более 11 минут называю, Березовский тракт, трудовая барьерная до Мурзинской, 12 минут потратим на Титова 8 марта от Военной до Объездной, 15 на Объездной от Московской до Белинского, столько же на Фурманово от Сурикова до Машинной, 22 минуты на Высоцкого 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода и полчаса на Амундсен-Щорса от Волгоградской до Машинной улицы.
0: Реклама.
2: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
0: Успевайте подключиться к оператору связи Планета до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета.ТС.
3: 102.5 GEM FM.

0: 9:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Всем доброе утро. Сегодня у нас легкий понедельник. Никакой темы нет. Спрашиваем тебя, какие хорошие события у тебя произошли на днях. Куда ходил, что делал, что интересного произошло. Почитаем ритм.
1: Катя пишет, съездили на выходных на Таганский рынок, выбирали подруге свадебное платье. И, конечно же, купили. Было приятно видеть, как горели ее глаза, эмоции переполняли. Навеяли воспоминания, ведь на этом рынке я прогуливалась в 17 лет, когда он еще был полностью открытым.
0: Я вот сейчас задумался, наверное, так сложно выбрать девчонкам свадебное платье.
1: Невозможно практически.
0: Это такой огромный выбор, я даже не представляю, они же это вообще капец какой-то.
1: Да, нужно прям четко знать, что ты хочешь, и то будешь, я думаю, выбирать очень долго.
0: Это правда. Так, сообщение еще одно пришло. С.А. человек так и подписался. Доброе утро. На даче сломалась скважина. Сделали новую, налили бассейн. Дети счастливы. Ждем отпуска. Через неделю поедем в Челябинскую область на Тургаяк, Таганай, Златоуст. Но это, видимо, у них такой целый трип получается по разным городам. А вот эти места действительно очень красивые. Вот на Тургаяк мы тоже мечтаем в этом году съездить, потому что мы одно время каждый год ездили. И что-то как-то уже пропустили несколько лет. И вот сейчас другие другими друзьями хотим тоже съездить, им показать Тургаяк, они там ни разу не были. Это очень красиво, поэтому кто не был, прям рекомендую. Но причем ехать-то недалеко от Екатеринбурга, брать, если на машине, просто великолепно. Там причем есть отдых на любой кошелек. Можно в шикарном отеле заселиться, там с all-inclusive, с трехразовым питанием, с развлечениями. А можно попроще, да, какой-нибудь базу отдыха, а можно вообще с палатками приехать. И там есть причем очень удобно и комфортно, что есть какие-то базы, они предлагают на территории установить палатки. То есть ты, получается, живешь на территории базы, у тебя есть и кафе, и туалетом можно пользоваться, пляж красивый, платишь какую-то небольшую денежку, поэтому рассмотреть варианты различные есть, куда съездить. Тургаяк прям советую, кто еще не был. Так, ну что, продолжается наше утро, легкий понедельник, какие хорошие события у тебя произошли на днях, успевай нам написать мессенджер Макс, плюс 7932-020-1025, там же у нас есть канал и группа JamFM во ВКонтакте. Пиши, куда тебе удобнее, совсем скоро выберем одно из сообщений и вручим за него приз на JamFM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. В Крыму приостановили плановое движение пассажирских поездов. Об этом федеральные ленты пишут со ссылкой на заявление перевозчика компании Grand Service Express. Также сообщается, что после атаки беспилотника на поезд Москва-Симферополь пассажиры всех составов, находящихся на территории Крымского полуострова, эвакуированы. Пассажиров трех поездов доставляют в Симферополь автобусами. ТАСС напоминает, что ночью в понедельник беспилотник ударил по локомотиву поезда номер 68 Москва-Симферополь. В выходные в Свердловской области произошли несколько серьезных автоаварий. В Невьянском районе у станции «Аять» в воскресенье перевернулся автомобиль «Киа». По данным госавтоинспекции, один человек погиб, двое, включая девушку-водителя, пострадали. Автоинспекторы уточнили, что все, кто был в автомобиле, не были пристегнуты ремнями безопасности. Предварительной причиной ДТП названо значительное превышение скорости. Стрелка разбитого спидометра замерла на отметке в 140 км в час. Свердловская область на Петербургском экономическом форуме определила перспективные направления развития химии, микроэлектроники, IT и туризма. Заявление сделал глава региона Денис Паслер, подводя итоги работы делегации Среднего Урала в Санкт-Петербурге. Перед свердловскими чиновниками стояла задача изучить актуальные тренды, тенденции и технологии, а также наладить деловые контакты для их интеграции на Среднем Урале, цитирует КП Екатеринбург губернатора. НАПМЭФ Свердловская область, напомню, подписала несколько соглашений, а также провела переговоры с Сибуром. Федеральный Минпромторг пока не планирует корректировать перечень товаров параллельного импорта. Предложения бизнеса в министерстве при этом обещают изучить и принять в работу. ТАСС напоминает, что в конце мая вступили в силу изменения в перечень товаров для параллельного импорта. К поставке в Россию по этому механизму запретили в том числе ряд брендов электроники, а также уходовые средства. Врачи спасли женщину, которая за день пережила 12 остановок сердца. Выяснилось, что у жительницы Великобритании Сары Холл редчайшее заболевание, из-за которого она теряла сознание во время еды. Как пишет газета «Ру», в мире известно около 150 подобных случаев. Причиной оказалась гиперреакция нервной системы. Из-за нее пульс во время проглатывания пищи не замедлялся, а вообще останавливался. Сары Холл провели экспериментальное лечение, после которого она перестала падать в обмороке за едой. Официальный доллар на сегодня 73,47, евро 85,56.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam.fm.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
5: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 10 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.FM, ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Сейчас Яндекс.Карта нам ставит за дорожную ситуацию 4 балла. Затруднение более 11 минут. Назову Фурманова, Цурикова, Добелинского, Березовский тракт, Трудовая, Барьерный, до Мурзинской, Высоцкого, Царколетия, Комсомола, до Егоршинского подхода, объездная от 8 марта до Белинского. И 13 минут потратим на Щерса, от Цурикова до Машины и на Московской от объездной до Щерса.
9: Реклама.
10: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
11: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
12: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
13: 102.5. Jam FM.

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Подводим итоги темы утром. Разыграем сертификат на индивидуальную VR-игру на арену виртуальной реальности Zaga Game. Категория 6+. Ну а тема сегодня была очень простая, легкий понедельник. И спрашиваю у тебя, какие хорошие события произошли у тебя на днях, что было интересного и яркого. Почитаем еще сообщение и вручим приз.
1: Веда написала: в выходные встречалась с братом, который дал мне пару мастер-классов по правильному, качественному использованию полузеркалки.
0: О.
1: Счастливо, жду длинных выходных, чтобы от души поснимать всех и вся. Ребята, пользуйтесь всеми режимами фотиков, они вдохновляют. Ну, кстати, это довольно сложно. Действительно,
0: конечно,
1: в фотоаппарате очень много режимов. Мы уже вообще перестали пользоваться настоящими большими фотоаппаратами. Да, мы вообще или обычно телефоном все фоткаем, а там столько нюансов и много видосиков, я однажды даже увлекалась какое-то время, ну прям очень сложно.
0: Да, это правда. Ну, как и в телефоне, ты до сих пор не знаешь все функции, которые у тебя там на самом деле есть.
1: Mm-hmm.
0: Ты пользуешься какими-то основными базами, а оказывается, в телефонах столько всего, и ты многие про них даже не знают, что там это есть. Ну, а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Майи. Привет, мы ходили с друзьями на сысертскую прогулку. Собрались три девочки, взяли всех своих детей, на троих получилось 6. И вперед шагать 8 километров по сысерте. Очень классно. Классное мероприятие. На каждом КП ты не просто ставил отметку, КП — это контрольный пункт, не просто ставил отметку о посещении, но мог поучаствовать еще и в разных активностях. Все наши дети — герои. Ну, тем, кому 9, конечно же, пробежали маршрут и не заметили, а вот те, кому 3 года, мы считаем, они прям молодцы. Тихо, наверное, не шли к своей цели. У одного нашего участника, моего сына, намозолилась нога. Идти в кроссовках дальше было невозможно. Возвращаться назад примерно столько же, сколько идти вперед. Решено. Снимаем кроссовки и идем до конца. И 3.5 километра мой сын прошел в носках.
1: Ого!
0: Прекрасно прошел еще и подбадрил меня. Фотографии прекрасные Майя прислала, и как раз маршрутные листы, КП. Слушайте, это интересная затея, оказывается. Вот когда не просто идешь, а когда идешь, и там активность, идешь активность. Поэтому, мне кажется, нужно брать на заметку и в погоду в такую прогуляться просто великолепно. Ну и еще раз один из фактов подтверждает, что нужно выбирать тщательно обувь, про которую многие говорят. Ни в коем случае нельзя идти в новой обуви, которую только купил, надел и пошел, потому что сюрпризы могут быть различны, поэтому проверенная, в которой ты уже прошагал не один километр, идешь и получаешь удовольствие. Майя, ну а тебе мы сегодня вручаем наш главный приз. Это сертификат на индивидуальную VR-игру на арену виртуальной реальности Zaga Game, категория 6+.

0: 10 часов 29 минут в Екатеринбурге, плюс 18 градусов за окном. Через некоторое время у нас яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: Расскажу, что дарят русские туристы сотрудникам заграничных отелей.
0: Интересно.
2: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
5: Витамины Е, Ж, К.
4: Ну тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
5: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Акамиджи Тур» на Сибирском тракте. Ритм, давай.
1: Сейчас сезон отпусков, и кто-то отправляется даже за границу. Угу. И многие, кстати, едут туда не с пустыми руками, а с подарками.
0: Туда?
1: Да, за границу.
0: Понятно.
1: Тревел-блогерша Саша Коновалова назвала самые популярные подарки от русских туристов для сотрудников отелей в Турции и Египте. Действительно, наши путешественники везут с собой какие-то сувениры, вкусняшки и объясняют это тем, что мы едем в гости, а гость должен приходить с подарками. Но... Чаевые тоже стоит оставлять, но подарки — это же всегда с душой.
0: Матрешки?
1: Нет. Чаще всего туристы привозят в подарок шоколадки, сладости, пряники, пастилу и конфеты, особенно с изображениями городов России. Многие дарят еще и семечки. Их особенно любят в Египте.
0: Семечки?
1: В Египте любят погрызть.
0: Интересно.
1: Интересно, тыквенные или обычные подсолнечные? В числе редких, но интересных подарков Саша назвала мед, кедровые орешки и льняные салфетки.
0: Что-то как-то с салфетки даже везут.
1: Да.
0: Вообще интересно, я думал, а что семечки и кедровые орешки, у них нет этого?
1: Ну, видимо, нет.
0: Вот это правда, в диковинку. Если ни разу не ел кедровых орешек, то, наверное, у меня это было бы топ-1.
1: Вообще круто. Кстати, еще известно, что везут в Китай. Колбасу, сгущенку и глазированный сырки.
0: Где в этом списке майонез?
1: Кстати, тоже молочку, майонез тоже туда.
0: Серьезно?
1: Но для них это все вообще в диковинку.
0: Вот это да. Смотрите, как можно много всего интересного привезти туда, чтобы их порадовать и удивить. А для нас-то обычно пришел в магазин, все, что хочешь, взял. Прекрасно. Это яркие заголовки на Jam FM.
7: Реклама. У нас утечка эксклюзивной информации.
8: В Акаме новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
9: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, температура днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Первоуральске и Возбесте сейчас плюс 16 градусов, в Полевском плюс 15, в Туринске плюс 17.

0: Где пробки?
1: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Автоперекресток», «Автосалон», «Аками Запад», официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 7 минут остаются на Большакова от 8 марта до Белинского, Новгородцевой от 40-летия Комсомола до Объездной дороги, 8 марта от Рижского переулка до Объездной, Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточной. Самое большое затруднение на Фурманово от Цурикова до Белинского 12 минут.

0: 10 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Напомним, сегодня 8 июня, понедельник, неделя короткая, работаем всего 4 дня, 9, 10, 11 еще поработать. Ну, сегодня кто еще только пришел на работу, а потом зато отдыхаем 12, 13, 14. Красота! Согласна?
1: Классно. Согласна. Сегодня, кстати, день социального работника, и нужно поздравить всех причастных.
0: День социального работника?
1: Да,
0: так давай
1: труд.
0: Же поздравлять, пожалуйста.
1: Поздравляем, поздравляем. Угу. Сегодня еще международный день домохозяйки. Наш с девчонками праздник, потому
0: поздравляем,
1: что...
0: Поздравляем, поздравляем.
1: Ну, мне кажется, каждая девчонка немножко домохозяйка, да, может быть, и даже немножко.
0: Может быть, некоторые даже профессию такая есть.
1: Да. Сегодня еще день рождения пылесоса.
0: Ну, это как-то связано, мне кажется.
1: Свой поздравь, Палыч.
0: Это правда. Ну, причем еще есть робот-пылесос. Зовут его Робик.
1: А у меня обычный пылесос, его зовут Том.
0: Том и Робик. Прекрасная парочка.
1: Хорошие друзья были.
0: Мне кажется, вообще бытовой технике многие дают имена. И не только бытовой, машинам, например, тоже люди дают имена.
1: Да, почему бы и нет.
0: Поздравление прилетело тем временем. Да, давай-ка его зачитаю. От Виктории. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Красильникова Григория с днем рождения. Он очень ждет это поздравление. Прекрасного тебе дня, успехов и отличного настроения. Бусинка, а мы с дочкой ждем тебя дома. Вот такая цитата. От Виктории прилетело поздравление, поэтому я думаю, Григорий точно его услышал.
1: Да, мы все присоединяемся.
0: Конечно же. Ты также можешь писать свои поздравления. Плюс 7932-020-1025 в течение всего дня. Отзовись, порадуй. Скоро уже появится диджей Дэн, который будет ставить музыку, скрашивать ваш день отличным настроением. Ну и, конечно, Яна Ефимова, которая делает свежие истории, вам рассказывает их каждый час. А вечером уже в 17.00 не пропусти наше вечернее шоу. Миш Киселев и Яна Ефимова. Много всего интересного. Конкурсы, призы, подарки, все, как вы любите. Всем отличного, легкого начала трудовой недели.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Турция готова содействовать разминированию Армузского пролива, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По словам главы турецкой дипломатии, участие возможно при условии достижения соглашения сторонами конфликта. Фидан добавил, что закрытие Армузского пролива еще на несколько месяцев грозит не только мировыми проблемами с топливом, но и продовольственным кризисом для стран Африки. Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. Как сообщили

0: между космосом и стадионом «Динамо». Кроме этого, камеры появятся в Солнечном, возле губернаторского лицея и на Волгоградской в районе областной больницы. Камеры будут фиксировать превышение водителями скорости, непристегнутые ремни, а также выключенные фары и пользование телефонами во время движения. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализована на все еще живущих барахолках и различных рынках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в АКОРД называют отслеживание товара по всей цепочке – от производителя до покупателя. У Багамских островов нашли останки кораблей «Черной бороды» и «Калико Джека». По данным «Гардиан», местами находки стала гавань Насау, которая в 18 веке считалась столицей карибского пиратства. Представители экспедиции заявили о 6 кораблях. Работать пришлось в акватории с сильными приливными течениями, оживленным судоходством и одной из крупнейших популяций акул в мире. Правда, историки заявляют, что вряд ли удастся найти что-то дорогое из награбленного самими пиратами, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
2: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: Ну что, всем добро-бодрого. В Екатеринбурге 11.02, с бортом пасмурная, плюс 19. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, возможно, небольшой кратковременный дождь, ветер неустойчивый, слабый, но в течение дня 21-23 тепла.

Не в бровь, а в глаз, если про название этой песни «В городе лето» Зиверт на Jam.fm. Ну, а если про нас и здесь, и сейчас, 8 июня, понедельник, да и к тому же это летняя неделька, короткая, потому что праздники нас ждут впереди. Ну, какой-никакой, но тем не менее, повод для улыбки есть. Ловите моменты, ну и, конечно, пусть понедельник и вся эта короткая, не устану повторять, летняя неделька начинается на позитиве, легко и с хорошим настроением. С меня, как всегда, хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн, скоро Артикасти, затем Дензела, а прямо сейчас Дим Билан на Jam.fm. Молниеносный.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
3: Прием! Агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
4: В Акаме новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
5: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 11.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер JQ, автоцентр «Глазурит». 3 балла, сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Формула вас стоит от 8 марта до Белинского, Большакова от Цурикова до Чапаева, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Набизная от Московской до Амундсена, постоим на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской, также на Щербакова, только от Самолетной до Павлодарской, многомашина Икади от Кольцовского тракта до моста через ЖД дорогу.
1: Реклама.
10: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: звоните 3-4-4-3-200.
1: Ку-ку, где мой Джейку?
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Джим ФМ.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Виктория Бонни представила поклонникам необычного питомца. Известно, что блогерша питает слабость к животным. Недавно она с юмором представила поклонникам своего нового крылатого питомца. Им оказалась чайка по имени Вася. Птица уже не первый раз залетает погостить в дом телеведущей. Дело в том, что каждый раз Виктория угощает птицу вкусняшками, а потому Васе нравится такой теплый прием. Звезда пошутила, что птица уже стала домашней. Забавно, но Бонни даже разговаривает с новым другом. Так, в личном блоге она выложила видео с очередной встречи. Поклонники восприняли новость с юмором. Они считают, что по поступкам теледивы сразу можно понять, что у нее безумно доброе сердце. В сети написали: «Вика, вы прелесть! Да и Вася тоже! Как же повезло этому пареньку с вами! Он в курсе, что залетает в гости к такой классной звезде! Вы такая милая! Вася – огонь! Ну а мы тоже считаем, что это очень мило и забавно!» Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11:28. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом пасмурное, плюс 21. На сегодня нам синоптики пообещали переменную облачность, возможно, небольшой кратковременный дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ну а в течение дня 21-23 тепла.
1: Реклама.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Перевод на русский. Пока, девочка. Дискотека «Авария» и «Блестящий» на Jam FM. Вообще, чао универсальное. Можно использовать, когда прощаешься, и в том числе, когда приветствуешь. В нашем случае, чао, сеньоры, сеньориты. В смысле, большой пламенный привет. Дискотека «Авария» и «Блестящий» на Jam FM. Пусть бомбически проходит понедельник. Ну, как минимум, с хорошим настроением, с улыбочкой и... с хорошей музыкой. Продолжаю ставить только для тебя. Меня зовут DJ Дэн. Скоро Сергей Лазарев, затем Кайга и американская певица Ava Max. А прямо сейчас серебро на джем.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток Автосалон». Аками Запад, официальный дилер JQ на «Металлурга-80». По сообщениям, сервис Яндекс.Карты Большкова стоит от Цурикова до Чапаева. Объездная от Московской до Амундсена. На этих направлениях оставим около 10 минут в районе 5-7. Это Рижский переулок от Московской до 8 марта. Щербакова стоит от Смолетна до Павлодарская. Трудовая от Березовского тракта до Мурзинская. Такая же история на Форумного. Только Степана Разина до Белинского. Потерпим на Космонавтов от Победы до Машиностроителей. На Комсомольской от Педагогической до Малышева.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Российские туристы теряют интерес к поездкам в Крым. Количество гостиничных бронирований в конце мая и начале июня сократилось уже на треть. В это же время Севастополь потерял 40% по сравнению с туристическими показателями прошлого года. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое, пишет «Коммерсант». В контексте резкого снижения продаж Крым выпал из числа 10 самых популярных туристических направлений России. Одной из причин снижения спроса на Крым среди путешественников в туристической отрасли называют топливный кризис на полуострове. В Свердловской области начали выбирать имя для соболенка, который станет символом международного фестиваля молодежи. В списке наиболее популярных, которые предложили в первые сутки конкурса, Малахитик, Якатик, а также Данила и Тимоша. Большое количество имен также связано с регионом – Урал, Уралик или Ураленок, сообщили в департаменте информполитики. Каждый третий вариант предложен жителями Екатеринбурга. Активно участвуют также жители Нижнего Тагила, Ревды, Краснотурьинска и Верхней Пышмы. Имя для маскота будут выбирать до 26 июня на информационном портале Свердловской области, пишет «Новый день». Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. В администрации Екатеринбурга напомнили, что опрессовки будут ночными с 23:00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутридомовых коммуникаций это могут сделать управляющие компании и ТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системах понижают. Подростки в России проводят в интернете больше 6 часов в день. По данным Медиаскопа, это школьники в возрасте от 12 до 17 лет. В это же время взрослые от 18 до 64 тратят на просмотр и чтение интернета около 4,5 часов. Охваты аудитории при этом одинаковые. 96% подростков против 95% взрослых заходят в сеть хотя бы раз в месяц. Ежедневно это делают 93-91%. Шаровые молнии могут иметь размер от 20 сантиметров до 100 метров и бывают окрашены в 5 основных цветов. По словам ученых-физиков, шаровые появляются после ударов молний линейных. После этого шаровая молния состоит из горячего газа или пара, оксидной оболочки и того самого заряда. Основные цвета шаровых молний – желтый, оранжевый, красный, белый или голубой, пишет РИА Новости. Время жизни шаровой молнии – около 20 секунд. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Вот и очередной час, 12.04 в Екатеринбурге, за бортом пасмурное, плюс 22. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, возможный большой дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ну а в течение дня 21-23 тепла.

Очень, кстати, эти слова от Мари Краймбрери. 8 июня, Всемирный день океанов. Да, вот такое глобальное, красивое, глубокое событие. Праздник у нас, хоть и нет океанов, даже морей, но, тем не менее, на Земле-то они есть, и кто-то наверняка туда отправится. Планов тебе приятных, не только в глобальном смысле, а на день сегодняшний, и удачного понедельника. Меня зовут Диджи Дэн, как всегда, снабжаю музыкой. Скоро градусы, затем Бахти и Туркен, прямо по курсу Биби, Рекса и Файндлис на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12:17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, объездная стоит от Московской до Амундсена, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Большакова, от Цурикова до Чапаева. На этих направлениях оставим около 10 минут, в районе 5. Фурманова от Степана Разина до Белинского. Трудовая стоит от Березовского тракта до Мурзинской. Космонавтов от Победы до Машиностроителей. Потерпим на Комсомольской, от Педагогической до Малышева, на Московской, от Радищева до Ленина.
1: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5.

0: А наша девушка Яна Ефимова приготовила свежие истории через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
2: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца июня этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду JamFM.
5: Вот придем, дома поговорим.
6: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
7: УЗ «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
8: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
9: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Свежие истории на Jam FM.
15: Привет! Александра Трусова защитила диплом. Фигуристка успешно окончила журфак одного из лучших университетов страны. Об этой новости она сообщила в личном блоге. В нем она искренне поделилась эмоциями. Александра прокомментировала. «Можете меня поздравить, я защитила диплом. Честно говоря, я немного завидую тем, кто спокойно идет на экзамены. Я даже перед соревнованиями так не нервничала, как перед защитой. Вы не представляете, как я рада, что это все позади». Поклонники поздравили Сашу с важным событием и отметили то, как прекрасно она совмещает личностное развитие с материнством. У фигуристки подрастает маленький сын, которого она родила в браке со спортсменом Макаром Игнатовым. Саша часто выходит с малышом в свет. Отмечу, что Александре Трусовой 21 год. Умничка, это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
14: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина первого в Екатеринбурге, в центре города плюс 21, и солнце то ярко, то не очень. На сегодня нам синоптики пообещали переменную облачность, возможно, небольшой кратковременный дождь, ветер при этом неустойчивый и слабый. Ну а в течение дня 21-23 тепла.

Красивый, но холодный, завораживающий, но не всегда теплый. Такой же может быть любовь. Наверное. С Малахитом винтаж на Jam FM. Твое сердечко пусть сегодня согревает или же будоражит что-то. Только приятное и хорошее. Ну и в целом гармоничного понедельника с меня только хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн. Скоро Ася и Звонки, затем Бурито. А прямо сейчас Ларин на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
1: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
2: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 12.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток» автосалона «Камизапад». Официальный дилер «Джейку» на «Металлурга-80». Те же 3 балла из 10 сервис «Яндекс.Карты» рисуют у себя на страничке. Объездная стоит от Московской до Амундсена, Высоцкого от 40 лет, Комсомола до улицы Егошинский подход. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Мы постоим на объездной от станции диагностики ГАИ до Белинского. Также на Щерса от Степана Разина до машины. Много машин Московская, Традищева до Ленина, Щербакова. Стоит от самолета Павлодарская, Фурманова от Степана Разина до Белинского.

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток» ЕН 66-74-11-26-25. Количество автоограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании участников сообщества, которое финансировало нелегальное казино. По данным российских силовиков, задержаны 24 человека и 8 объявлены в розыск. Следствие установило, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино. Уголовные дела заведены по статьям об организации преступного сообщества, незаконной организации азартных игр и неправомерного оборота средств платежей, пишет «Коммерсант». Синоптики подвели итоги дождливых выходных в Свердловской области. В воскресенье больше всего осадков выпало в Ирбите, об этом сообщили в Уральском гидромедцентре. Также в списке самых дождливых территорий среди

0: Уфимске почти плюс 25, а прохладнее всего в Бурмантово около плюс 11. В течение ближайшей недели в Свердловской области будут преобладать циклоны, первый из которых принесет новую волну ливней и гроз уже завтра. Почти 200 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита привезли в Свердловскую область. Больше половины партии – детская вакцина, уточнили в департаменте информполитики. Всего с начала года жители Среднего Урала сделали около 225 тысяч прививок против энцефалита. Каждый третий вакцинированный – это ребенок. При этом в Минздраве Свердловской области призывают родителей активнее приводить детей на вакцинацию. Летом важно помнить, что прививка должна быть сделана минимум за 2 недели до выхода на природу. Продолжая тему здоровья, заболеваемость гриппом в России по итогам прошлого года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024-м. Показатель заболеваемости не только вырос, но и оказался в 6 раз больше средних многолетних значений. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от года до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объясняют выросшим количеством обращений к врачам за назначением лечения. Россияне отреагировали на идею ввести 4-дневку на работе. Сторонниками идеи оказались 53% участников опроса, проведенного платформой Superjob. Согласно исследованию, женщины чаще мужчин голосуют за сокращенную рабочую неделю. Дополнительный выходной при введении 4-дневки россияне потратили бы на семью и отдых, так ответил каждый третий. Еще 15% занялись бы самообразованием, 11% домашними делами и столько же нашли бы вторую работу. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 13.04 на наших родинах. В центре Екатеринбурга плюс 21. На завтра, вторник, 9 июня, синоптики нам пообещали перемену облачность, возможно, дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 14-19 выше нуля.

счастья вам, девочки, и не бояться. Наталья Подольская на Jam FM. Ну, а для всех хорошая музыка, только так, никак иначе. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Юлиана Караулова, затем Дабас. Ну, а прямо сейчас не в голову, не в руку, не в ногу, в самое сердце, куда же еще. Сергей Лазарев на Jam FM.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Где пробки?
8: 13.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джейку». Автоцентр «Глазурица». По сообщениям в сервисе Яндекс.Карты, объездная стоит от Московской до Амундсена, Новгородцева, 40-летия Комсомола до объездной Малышева от Мира до Комсомольской. Постоим на Гагарина от Педагогической до Малышева. Сложно на Амундсена от Сбардина до объездной. Много машин на Высоцкого, 40-летия Комсомола до Сыромолотова. Такая же история на Щербакова, от самолета на Павлодарской. Трудовая стоит от Березовского тракта до Мурзинской.
0: Реклама.
9: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: гараж Джейко в автоцентре «Глазурит». Фронтовых бригад 27. Звоните 34-43-200.
1: Ку-ку, где мой Джейко?
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Джим ФМ.

0: Увех, impossible. Все движется, ну и мы в том числе. Через минутку с небольшим наш с тобой ничего приправить свежими историями Яна Ефимова на Jam FM.
1: Реклама. Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Что хочет летом моя крошка?
6: Душа требует окрошку.
5: На квасе или на кефире?
6: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
7: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Дава рассказал, что относится к Милане Хаметовой как к дочери. Вот уже много лет Давид Манукян продюсирует юную блогершу и певицу Милану Хаметову. Сейчас девочке 16 лет, и она довольно популярна в интернет-пространстве. Так Давид признался, что относится к девочке как к родной дочери. Он прокомментировал: «У нее такой же характер, как и у меня. Она реально очень сильно похожа на меня. Когда мы с ней вместе работаем, я иногда понимаю, что этот человек как будто бы реально моя копия». Как пишет Супер, Давид всегда мечтала о дочери, поэтому отношение к Милане было трепетным. Он всегда старается следить за тем, чтобы Хаметова не только работала, но и хорошо отдыхала. Отмечу, что в 2020 году Дава запустил дом для молодых блогеров. Милана Хаметова, которой на тот момент было 10 лет, стала самой юной участницей. Для начала он стал записывать с ней совместные ролики, но вскоре заключил с Миланой эксклюзивный контракт и стал лично заниматься ее продвижением. Мне тоже очень нравится этот творческий тандем. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом плюс 20 градусов. На завтра, вторник, 9 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14.19, выше нуля.
10: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
12: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
10: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
13: Возможные противопоказания проконсультируйте.

Ну, а в нашем уголке земли на Джем-ФМ в Екатеринбурге, как всегда, отзовись порадуй, общение, приветы, поздравления, все, тебя принимаю, зачитываю с удовольствием, может быть, именно твои слова, не обязательно поздравления, а просто приветик, чуть легче сделают понедельник, поэтому пользуйся. Макс плюс 7 932 02 0 102 и 5. Можешь писать в группе Джем ФМ ВКонтакте и сайт radio.jamfm.ru. Все, как ты видишь, слышишь, для тебя. Отзовись порадуй, хорошего понедельника, легкости, двигаемся дальше. Зовут меня Диджей Дэнс, скоро Люси Ботина, затем Сэм Фельдс и певица Оикс. Ну а прямо сейчас будем жить градусы на Джем ФМ.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, объездная стоит от Московской до Амундсена, Новгородцево, Церкалетти, Комсомола до объездной. На этих направлениях оставим более 10 минут. В районе 5-7, это 8 марта, от Рижского переулка до объездной. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта, Посадская от Белореченской до Репина. Много машин на Комсомольской, от Педагогической до Малышева. Серафим Дерябиной стоит от Волгоградской до Шумяна. Тормознем на Черепаново, от остановки Черепаново до Госпольда.
1: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. В комментарии журналисту «Вестей» Павлу Заробину помощник главы государства добавил, что говорит как о закрытых контактах с Киевом, так и об открытых. «Открытые контакты существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», цитирует «Интерфакс» Ушакова. Напомню, перед выходными Россия и Украина провели первый в июне обмен пленными по формуле 185 на 185. Очередное штормовое предупреждение выпустили спасатели для Свердловской области. 9 и 10 июня, по информации синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра во время непогоды могут достигать 20 метров в секунду. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Свердловской области соблюдать меры безопасности. В первую очередь, в период непогоды лучше оставаться дома или в офисе. Опасными укрытиями во время грозы и шквала являются высокие деревья и рекламные щиты, напомнили в МЧС. Итоги мотофестиваля «Движение» подвели в Екатеринбурге. Как сообщает Департамент спорта администрации Уральской столицы, за три дня в мероприятиях приняли участие 150 тысяч человек. При этом Екатеринбург принял у себя 5 тысяч байкеров. Кроме российских регионов, в Уральскую столицу приехали представители мотосообществ из Белоруссии и Казахстана. Напомню, мотофестиваль «Движение» проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Большинство россиян не готовы потратить на покупку квартиры больше 8 миллионов рублей. 20% считают своим потолком сумму от 5 до 8 миллионов, а 16% только 5 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Наиболее популярным диапазоном в целом является коридор цены от 12 до 18 миллионов рублей. Это цена квартиры примерно для трети опрошенных. При этом средний чек покупки квартиры в России сейчас составляет 11 миллионов 700 тысяч. Marketplace вернет москвичке почти 140 тысяч за заказ, сделанный полуторагодовалым ребенком. Маленькая девочка отправила в корзину мамы 102 товара. Женщина пыталась отменить заказ, но получила отказ от площадки, поскольку товары сразу же передали в доставку. После окончания срока хранения

Моя Мишель, ветер меняет направление на Jam FM. Насчет ветра ничего не скажу, а вот солнышко бы, чтобы уже характер лета немного изменился, по крайней мере у нас на Урале, мне кажется, достаточно уже влаги в Екатеринбурге. Можно и солнце добавить. Но надеемся на лучшее, и в любом случае, чтобы там за бортом не происходило здесь для всех только хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Максим, затем наш земляк не лето, ну а прямо сейчас Элок на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
1: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
2: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Прием, агент. У нас утечка эксклюзивной информации.
5: Ваками новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour Ваками в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
6: ООО «Восток Моторс». Неоферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
7: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
8: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
9: Акция действует до конца июня этого года.
10: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
11: Телефон рекламной службы Jam FM
12: 235-0905.
11: 235-0905.
13: Jam FM.
14: Где пробки?
15: 14.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕКА отстоит до 13 километра до Высоцкого, Титова 8 марта от Военной до Объездной, за вокзальной от Мельковского переулка до Космонавтов, Шевская тепличной до Космонавтов. Постоим на Объездной от пешеходного перехода до станции диагностики ГАИ, также на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской, Вильгельм Дегенина от улицы Краснолесья до Павла Шаманова, Фурманова от Степана Разина до Белинского.
1: Реклама.
16: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
17: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
18: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
19: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: А у нас была...
1: Есть и будет ста, которая делится свежими историями. Яна Ефимова на Jam FM через минутку. С небольшим.
2: Реклама.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
5: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Вот придем, дома поговорим.
9: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
10: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
11: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
12: Витамины Е, Ж, К.
11: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
12: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
13: Телефон рекламной службы Jam FM.
14: 235-0905.
13: 235-0905.
15: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
16: Свежие истории на Jam FM.
17: Привет. Солистка группы Аюла выходит замуж. Адель сказала заветное «да» своему возлюбленному. Артистка призналась, что это было настоящее предложение мечты. В беседе с журналистами она поделилась тем, что торжество запланировано уже на следующее лето. Личность бойфренда певицы раскрывать не торопится. Адель прокомментировала: «У меня уже есть идея насчет платья. Это пока что все, что было сделано из подготовки. Она будет следующим летом, потому что этим летом уже невозможно успеть. Уже все площадки заняты, да и график уже распланирован». Как пишет Супер, из-за плотного гастрольного графика перенести дату действительно проблематично. До осени у коллектива все занято концертами. Отец певицы и по совместительству музыкант группы Руслан Шахидинов признался, что очень рад за свою дочь. С ее женихом у него сложились отличные отношения. Правильно, спешить не стоит. Все нужно делать постепенно. Ну а мы безумно радуемся за Адель. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
16: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 14.33 на наших родинах, в центре Екатеринбурга плюс 24. На завтра, вторник, 9 июня, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью и завтра днем 14-19 выше нуля.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Поздравление нарисовалось. Здравствуй, Джем ФМ. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Красильникова Григория с днем рождения. Очень ждет с этого поздравления. Ну и вот оно. Прекрасного тебе дня, успехов, отличного настроения. Бусинка, мы с дочкой ждем тебя дома. Класс. Григорий Красильников, он же Бусинка. Джем ФМ, тебя тоже поздравляю с днем рождения. Классно провести день, несмотря на то, что сегодня понедельник. Ну, наверное, наверняка у многих. Да почему наверняка? Так и есть у многих. Днюхи сегодня 8 июня. Ну, так сложилось в 2026 году. Поэтому, вне зависимости, несмотря ни на что, счастья, отличного настроения, удачи. Если работаете, то пораньше, побыстрее, вообще уже сейчас закончить все это дело и отдыхать, и отмечать. С днем рождения, именинники, в частности, Григорий Красильников.

0: Classic музики на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 14.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток» автосалона «Камезапад», официальный дилер «Джейку» на «Металлурга-80». По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, ЕКАД стоит от 13 километра до Высоцкого, Чорса, Цурикова до машины, Титова 8 марта, от военной до объездной. Потерпим нас за вокзальной от Мельковской переулка до Космонавтов, Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов, Московская от объездной до Волгоградской, объездная от пешеходного перехода до станции диагностики ГАИ, а еще много машин на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Минздрав хочет наделить государственный фонд «Круг добра» новой функцией. Организации планируют поручить сбор и анализ информации о результатах лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Если по данным, которые поступят из медицинских организаций, выяснится, что тот или иной препарат малоэффективен для отдельных категорий детей, то лекарство вполне может быть исключено из перечня закупаемых фондом. Такой механизм, по оценкам экспертов, поможет максимально эффективно использовать выделяемое финансирование, пишет газета «Коммерсант». Очередное штормовое предупреждение выпустили спасатели для Свердловской области. 9 и 10 июня, по информации синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра во время непогоды могут достигать 20 метров в секунду. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Свердловской области соблюдать меры безопасности. В первую очередь, в период непогоды лучше оставаться дома или в офисе. Опасными укрытиями во время грозы и шквала являются высокие деревья и рекламные щиты, напомнили в МЧС. Итоги мотофестиваля «Движение» подвели в Екатеринбурге.

0: Подвели в Екатеринбурге. Как сообщает Департамент спорта администрации Уральской столицы, за 3 дня в мероприятиях приняли участие 150 тысяч человек. При этом Екатеринбург принял у себя 5 тысяч байкеров. Кроме российских регионов, в Уральскую столицу приехали представители мотосообществ из Белоруссии и Казахстана. Напомню, мотофестиваль движения проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Заболеваемость гриппом в России по итогам прошлого года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024-м. Показатель заболеваемости не только вырос, но и оказался в 6 раз больше средних многолетних значений. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от года до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объясняют выросшим количеством обращений к врачам за назначением лечения. Россияне отреагировали на идею ввести 4-дневку на работе. Сторонниками идеи оказались 53% участников опроса, проведенного платформой Superjob. Согласно исследованию, женщины чаще мужчин голосуют за сокращенную рабочую неделю. Дополнительный выходной при введении 4-дневки россияне потратили бы на семью и отдых, так ответил каждый третий. Еще 15% занялись бы самообразованием, 11% домашними делами и столько же нашли бы вторую работу. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
2: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
4: 15.04 на наших ходиках в центре Екатеринбурга, плюс 22. На завтра, вторник, 9 июня, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-19 тепла.

качестве навигации используется любовь. С компасами Сергей Лазарев на Jam FM. У нас же прям по курсу хорошая музыка. Ну и отличного понедельника. Уже экватор пройден, еще немного. И вот он вечер, отдых и т.д. и т.п. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро мод, затем моджо. Ну а прямо сейчас елка греет счастье. На Jam FM.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: А, я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 15.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джейко». Автоцентр «Глазурит». По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты». Фурманова стоит от Сурикова до Белинского, Титова 8 марта, от Военной до Обездной. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Московская от Хомяков до Ленина. Тормознем на Шевской, от Тепличной до Космонавтов. Московская стоит от Радищева до Ленина. Завокзальная от Мельковского переулка до Космонавтов.
9: Реклама.
11: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: Все, что есть, все Яна Ефимова, и все для вас, а именно свежие истории. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Что хочет летом моя крошка?
3: Душа требует окрошку.
2: На квасе или на кефире?
3: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Леонид Агутин рассказал об отношениях с Анжеликой Варум. Певец поделился забавной историей о семейной жизни с Анжеликой Варум. Артист признался, что он ужасно консервативный и не любит ничего менять в своем доме. Своими мыслями он поделился с журналистами. По словам артиста, Варум, зная его характер, действует постепенно и мудро. Он дополнил: «Она, зная это, постепенно, потихоньку внедряет и все равно добивается того, что что-то меняет. А потом доказывает мне всегда, что это хорошо. И я говорю, действительно, очень круто. Я даже не представляю, как могло бы быть по-другому. И я рад, что она настояла». Певец признался, что эта схема работает всегда. Сначала он упирается, а потом вынужден согласиться. Теперь, когда жена говорит «это надо сделать», он сразу отвечает «хорошо». Вот такие небольшие женские хитрости. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом плюс 22 градуса. На завтра, вторник, 9 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 14-19 тепла.
1: Реклама. Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
7: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

Группа Дема, солнышко, ну и нам его побольше, почаще, если говорить про день сегодняшний. Ну а совсем скоро, опять же, если про день сегодняшний, нас накроет вечернее шоу «Джем без правил». Миша Киселев, Яна Фима в течение 2 часов с тобой дарят подарки. Ну не просто так, конечно же, есть тема, и она связана с днем сегодняшним. Отмечается сегодня Международный день домохозяйки и домохозяина. Как ты создаешь уютную атмосферу в своем доме, в своем жилище, кондоминиуме? Как это все делаешь? Ну, в наше время для этого очень-очень много всего классного, чтобы апгрейдить, сделать комфортнее, дизайн навести, фэн-шуй, ну и т.д. и т.п. В общем, как ты создаешь уютную атмосферу в своем доме? Пиши свои истории, ответы к нам Макс, плюс 7932-020-102.5, либо в группе GMFM ВКонтакте, пост там есть, в комментах, все оставляй, как всегда. Миша, Яна, Миша выберут автора лучшего сообщения, послания, ну и, конечно, подарят подарки. Итак, в 17.00 джем без правил. Меня зовут Диджей Дэн, с меня музыка, все готово. Скоро медь вами, затем Миша Миллер и Алекс Велля, а прямо сейчас Асси. На GMFM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, Фурманова стоит от 8 марта до Белинского, 8 марта Титова, по-прежнему от военной до объездной. Еще раз от 8 марта до машины. Постоим на Ленина от Восточки до Карла Липникта, в Рижском переулке от Московской. 8 марта Московская стоит от Хомяков до Ленина. Также Шевская, Тепличная до Космонавтов и много машин на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской.
1: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Есть немного позитивчика. В количестве одного сообщения, пожалуйста, передайте поздравления Анжелике и Матвею. У них свадьба, ох ты, понедельник и свадьба. Ну, с другой стороны, любовь не знает границ ни времени, ни дней недели. Счастья вам, Анжелика, Матвей, чтобы душа в душу и всего-всего самого прекрасного. Ну, где вот свадьба, там, годовщина, и 5 лет, и 10, ну и так далее и тому подобное, чтобы вместе не завершалось. А в первую очередь, еще раз, счастья вам.

0: гости на Jam FM.
1: Добрый день. В Крыму приостановлено движение пригородных поездов. При этом автобусное сообщение функционирует в полном объеме. Автобусы запустили вместо отмененных электричек, заявили в Минтрансе Республики. В ночь на понедельник в Крыму было приостановлено движение пассажирских поездов дальнего следования. В результате атаки украинского БПЛА был поврежден локомотив поезда «Москва-Симферополь». Погиб помощник машиниста, сам машинист ранен, пассажиры не пострадали, их эвакуировали на автобусах. Странные сообщения от военкомата стали приходить уральцам. Их отправляют мошенники родственникам военных, погибших на специальной военной операции. Об этом рассказал депутат Госдумы из Свердловской области, представитель «Единой России» Максим Иванов. Под предлогом оформления наград преступники выманивают деньги и паспортные данные. Депутат призвал екатеринбуржцев быть осторожными, не переписываться с незнакомыми людьми на темы, связанные с участием родных в СВО, пишет Ядин. В Свердловской области за год серьезно подорожал бензин. Как сообщает агентство ИАН со ссылкой на Свердловскстат, в апреле этого года литр 92-го, самого ходового, стоил 62,5 рубля. Это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще заметнее вырос в цене 95-й бензин. За год подорожал с 60 рублей 41 копейки до 68 рублей. Дизельное топливо подорожало с 71 рубля до 79 за литр. При этом общая инфляция в Свердловской области на 1 июня составляет 5,39%. Получается, что топливо дорожало в два раза быстрее большинства товаров и услуг. Рост цен на бензин фиксируется по всей стране, пишет Ян. В Екатеринбург прибыл трамвай для памятника Алексею Балабанову. 10-тонный бронзовый вагон из фильма «Брат» доставили из литейной мастерской к Дворцу молодежи на Трале. В ближайшее время сюда привезут саму скульптуру режиссера и еще одну деталь памятника – пишущую машинку. Сейчас

0: рельсы, которые будут уходить к действующей трамвайной линии. Официальное открытие памятника Балабанову состоится 16 июня, пишет «Новый день». Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона, по данным на 8 июня, 12-й день проката в России, превысили 700 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и отечественные картины. Тем временем общие сборы фильма о жизни поп-короля превысили уже 900 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Доллар 73.47, евро 85.56.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 16.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга, плюс 23. На завтра, вторник, 9 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 14-19 выше нуля.

А какая? Да уже никакая. Можно и так сказать, в контексте этой песни о Насте на Jam FM. Ну, если тебя куда-то поведет, уведет, ну, т.п., пусть это будут только хорошие, приятные места. Но если говорить про нас, то наше место уже совсем скоро, в 17.00, украсит два прекрасных человека, как они сами говорят. Миш Киселев, Яна Ефимова, вечернее шоу «Джем без правил». Тема есть, подарки тоже. Поэтому выходите на связь. Какая же тема? Да все очень просто. Сегодня, 8 июня, отмечается День международный. На секундочку. День домохозяйки, домохозяина. Вот так, 50-50, демократия. Поэтому как ты создаешь уютную атмосферу в своем доме, в своем жилище? Варианты истории можешь уже сейчас присылать, писать к нам в Макс, плюс 7 932 020 102.5, группа Jam FM ВК, там пост в комментах. Все, пожалуйста, оставляй. Еще раз повторюсь, автор лучшего сообщения достанутся подарки. Джем без правил, вечернее шоу, в 17.00, совсем скоро. Ну, а я желаю хорошего начала вечера понедельника, и впереди только хорошая музыка. Скоро дискотека «Авария», затем «Коста Ла Коста», ну, а прямо сейчас «Дон Диабло» и «Фитс энд Тантрумс» составят компанию.

0: Тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Джем ФМ.
0: Ты слушаешь Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16 минут 5 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на данный момент Фурманова стоит от 8 марта до Белинского, 8 марта от Рижского переулка до Объездной, еще раз от Сурикова до Степана Разина, Амундсена от Бардина до Объездной. Постоим на Шевской от Тепличной до Космонавтов, также на Автомагистральной от проходного переулка до Бебеля. Серафим Дерябина от Волгоградской до Шумяна, проезжая от Искровцев до Норильской.
1: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: не спать.
1: У каждого свои методы от бессонницы. Максим на Jam FM. Ну, а Яна Фимова предлагает послушать свежие истории. Тоже отличный способ. Через минутку с небольшим на Jam FM.
2: Реклама.
3: Прием, агент. У нас утечка эксклюзивной информации.
2: Ваками новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour Ваками в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
4: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
5: Семья. Какие витамины есть в летнем салате?
6: Витамины Е, Ж, К.
5: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
6: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК. Вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
7: Телефон рекламной службы Jam FM. 235-0905. 235-0905.
2: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Анна Пересильд высказалась о пользе хейта в соцсетях. Актриса заявила, что рада хейту. Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя уверена, негатив приносит популярность. На вопрос, не боится ли она стать мемом, Пересильд ответила, что с ней такое уже случалось, и ничего страшного в этом нет. Журналисты также уточнили, как же она относится к постоянному обсуждению ее персоны и отношений с певцом Ваней Дмитриенко. Актриса ответила, цитирую, «А разве это не круто, что каждое наше действие обсуждается? Мне кажется, это показывает то, что мы очень интересуем людей, то, что людям интересно абсолютно все. И я думаю, что к этому все стремятся, поэтому я точно из-за этого не расстраиваюсь». При этом Аня признала, что иногда обсуждение переходит границы и становится вовсе неприятными. Правильно, на все нужно реагировать с улыбкой. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 16:31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. На завтра вторник, 9 июня, синоптики нам пообещали переменно облачность, возможен дождь грозой. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 14-19 выше нуля.
8: Jam FM. 102.5.
10: Jam FM. Свежий дождь будто не будет завтра, но завтра

радости и всей беззаботности. Если в общем и целом вот об этом Джастин Тимберлейк не может остановить это чувство на Jam FM. Ну, а нам не по силу остановить время, и все ближе и ближе. Вечернее шоу «Джем без правил» в 17.00, уже в следующем часть. Миш Киселев, Яна Ефима, в течение двух часов с тобой здесь делятся разными интересностями и дарят подарки. Конечно же, есть тема на сегодня, а сегодня у нас отмечается 8 июня Международный день домохозяйки и домохозяина. Вот если любишь фэн-шуй, наводить дома уют, как раз твой звездный час именно сегодня поделиться. Как ты создаешь уютную атмосферу в своем кондоминиуме, в своем доме, жилище. Все варианты, свой в первую очередь вариант, присылай в Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, либо в группу Jam FM ВКонтакте, там пост, в комментах пиши. Выберут, как всегда, автора лучшего послания, сообщения, истории и подарят подарки. Итак, не пропусти «Джем без правил», вечернее шоу в 17.00. Меня зовут Диджей Дэн, всем большой пламенный и, конечно, хорошая музыка. Скоро Полин Гагарин, затем Никит Дим Билан. А прямо сейчас девчонки фабричные все разложат с матрешками на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток» автосалона «Камезапад». Официальный дилер «Джойку» на «Металлурга-80». По сообщениям в сервисе «Яндекс.Карт». Черт вас стоит от Сурикова до Машины. 8 марта от Рижского переулка до Объездной. Фурманова от Степана Разина до Белинского. Серафим Дерябиной от Волгоградской до Шумяна. Тормознем на Амундсена от Бардина до Объездной. Также на Объездной от пешеходного перехода до станции диагностики ГАИ. Много машин автомагистральной от проходного переулка до Бибеля. Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam-FM.
2: Добрый вечер. ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании участников сообщества, которое финансировало нелегальное казино. По данным силовиков, задержаны 24 человека, еще 8 объявлены в розыск. Следствие установило, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино. Уголовные дела заведены по статьям об организации преступного сообщества, незаконной организации азартных игр и неправомерном обороте средств платежей. Очередное штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. 9 и 10 июня, по информации Уралгидромета, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра. Во время непогоды могут достигать 20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют жителям области соблюдать меры безопасности. В непогоду лучше оставаться дома или в офисе. Опасными укрытиями во время грозы и шквала являются

0: заболеваемости среди детей были в возрастной группе от 1 до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объяснили ростом количества обращений к врачам за назначением лечения. Международный фестиваль китайского кино проходит в России с 8 по 14 июня. В программу форума попал фильм «Красный шелк». Зрители смогут посмотреть эту картину 10 июня в Екатеринбурге, 13 в Москве, 14 во Владивостоке. В рамках фестиваля пройдут показы заметных российских и китайских картин последних лет. Министр культуры Ольга Любимова отметила, что взаимный интерес российского и китайского зрителя к современному национальному кинематографу наших стран подтверждает уважение и дружбу между двумя народами. Доллар 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: На завтра вторник, 9 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-19 выше нуля.
5: Jam без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.fm.
6: Jam без правил.
7: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
8: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
9: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 8 минут, а за окном у нас с вами 23 градуса, и у нас прекрасное настроение в этот понедельник для того, чтобы начать с вами наше вечернее шоу «Джем без правил». Меня, кстати, зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова. Настроение просто великолепное, но я немножко поворчу.
2: Почему?
3: Потому что пух Тополин, ну, это же просто ужасно. Он везде, на тротуарах, он на улице.

0: в ушах у меня, в глазах, абсолютно везде он лезет. Я не могу. У меня, кстати, нет аллергии, но я чихаю.
1: Ну вот ребята в Москве тоже жалуются, потому что у них вот пухосборники не успевают втягивать вот эти штучки, которые налетели на тротуары.
0: Поэтому нужен дождик хороший, чтобы прошелся, и это все подутихло.
1: Так, давайте вы со своим дождем тоже к нашему солнышку не приставайте, потому что по данным, которые мне присылают ежедневно, я вообще не понимаю, что происходит. Однако одно сообщение говорит о том, что весь день сегодня дожди, я хожу весь день и такой, а где дожди? Подожди, а где дожди?
0: Ну, может быть, в центре не было, может быть, где-нибудь на Уралмаше, на Химаше были.
1: Может быть, да, соглашусь, тут спорить не стану, согласен.
0: Ты просто не ходишь там.
1: Я стараюсь в целом не ходить вообще. Стараюсь, чтобы, если есть возможность куда-то доехать, я доеду.
0: На машинке, не на автобусах, Миша.
1: Это мой принцип. Не, на автобусах тоже у меня.
0: Ну, было дело, было дело.
1: 3 дня был, да, автобусный тур. Ну, ладно, мы сегодня не об этом, но про это в том числе. У нас есть тема, которая объединяет, и за нее мы подарим вам подарки, ну, вернее, не за нее, а за ваш комментарий.
0: Сегодня отмечается Международный день домохозяйки и домохозяина, поэтому, во-первых, поздравляем с праздником, да, Миш?
1: Да, скажи, если честно, я прям понял, что это действительно невероятный формат работы и труда, да. Если когда-то, ну там, допустим, лет 10, например, назад, я думал о том, что...
0: Обесценивал, что ли?
1: Ну, как будто бы да, то есть у меня было такое, знаешь, ассоциация, что лежишь... В потолок плюешь,
0: ничего не делаешь,
1: да. А тут, когда я, ну, у меня на неделю, например, вот как-то выпало в моей жизни, чтобы я неделю вот, ну, был дома, не было никаких встреч, какой-то такой переходный период был, в общем, в сезоне, и я целую неделю находился дома и занимался вот только домашними делами, там, отвезти, привезти продукты, бла-бла-бла-бла, это вообще, я такой, хорошо, что я работаю вообще.
0: А как ты хотел, конечно.
1: Это гораздо сложнее вообще.
0: И поэтому сегодня мы решили в теме вечера обсудить, как ты создаешь уютную атмосферу в своем доме. Вот ты как ее создаешь?
1: Ну, последнее время я понял, что растения мне ее создают. Ну, мы про физический какой-то уют, или в смысле вот это погода в доме, вот это все.
0: Ну, давай конкретику будем.
1: Ну, как вот цветы. Мне стали нравиться цветы.
0: В горшочках
1: цветы.
0: Вот эти вот,
1: да,
0: прям выращиваешь?
1: Да, объемные, только объемные, да-да-да.
0: Фикус какой-нибудь.
1: Не то, чтобы выращиваю, я их покупаю сразу большими и просто не даю им уйти из этого мира. Вот я бы так, наверное, охарактеризовал свою возможность выращивания. Короче, растения как-то у меня.
0: Хоть.
1: Да, безусловно, мне нравится из пульверизатора, ты ходишь, ты такой прям, как будто бы даешь жизнь, ну, даже от тебя это зависит, я понял, вот, ну, как-то так. Ну, если мы берем какие-то конкретные там вот физические носители, пусть это будут цветы.
0: Это твой уют.
1: Да, они создают определенную какую-то, знаешь, жизнь в доме, вот, вот так. Ее как бы полным-полно, но вот если конкретная вещь, то она...
0: А у меня уют, наверное, в доме зависит от ароматов, точнее, в моем доме. Я очень люблю ароматизированные свечи.
1: Курочку жареную,
0: но,
1: в смысле?
0: Ну, это тоже, да. Но я к тому, что я люблю очень свечи ароматизированные, классные. Я никогда на них денег не пожалею. Еще очень люблю диффузоры. И мне всегда... Да, в коридоре, ну, которые такие с палочками.
1: Да, я понял.
0: Да.
1: Аромат очень
0: Да,
1: дают.
0: Стоит в коридоре у меня. В ванной комнате тоже уже другой аромат. И в комнате основной тоже. Поэтому я обожаю. Вот именно для меня это в первую очередь ароматы и запахи.
1: С учетом того, что у меня как бы дети, понимаешь, у меня запахи, не пахнет, и ладно. Вот я в какой-то момент, знаете, а еще и собака, вообще все.
0: Ну, это тоже уют.
1: Едой пахнет, уже тоже хорошо. Ну да, но это если не про физические, а какие-то вот такие уже более душевные, конечно, теплые истории. И мы сегодня хотим задать тебе тот же самый вопрос. Что создает атмосферу в твоем доме? Куда нам можно отвечать? Во-первых, у нас есть канал в Максе, который называется Радио Джем ФМ Екатеринбург. Открывай, подписывайся, если хочешь. Если нет, просто можешь оставить комментарий, и мы выберем сегодня лучший. А также в официальной группе во ВКонтакте. Там тоже висит пост. Заходи, тыкай, печатай. Мы, знаете ли, все увидим, все прочитаем.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
3: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер JQ, автоцентр «Глазурица». По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты», 8 марта стоит от Рижска, Вилка до Визной, Фурманова от Степана Разина до Белинского, тормозем на 8 марта от Большаков до Декабристов, Трудовая стоит от Березовского тракта до Мурзинская, Объездная от пешеходного перехода до станции диагностики ГАИ и много машин на Ленина от Луначарского до Карла Липнихта.
1: Реклама.
8: Ку-ку, а где мой JQ?

0: 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: 17 часов 20 минут, и мы продолжаем. Пришло время почитать ваши комментарии, и вернее, ответ на вопрос, который мы тебе сегодня задаем.
3: Вопрос сегодня звучит так. Как ты создаешь уютную атмосферу в своем доме?
2: Да, у нас есть несколько вариантов. Например, Владлена нам говорит, у нас дома можно все 100%. С детьми и гостями устраиваем вечера запрещенки. Это что такое?
3: Запрещенки.
2: Давайте пока, подождите, тормозните свою фантазию. Значит, это чипсы, попкорн, газировка, фильмы и мультики допоздна. Ну да, тоже прикольная штука. Даже валяемся с котиками, с собачками. В общем, на диване еще, извините, не успел прочитать. А утром завтрак викингов.
3: Владлена, какая вы классная мама.
2: Да,
3: просто
2: да. Не, ну давай тоже. Непонятно, сколько раз это происходит.
3: Что это? Один раз в месяц, но зато как ярко это происходит, я уверена.
2: Да.
3: Тут есть сообщение от Арины, тоже ВКонтакте она пишет. Я домохозяйка, живущая в уютном частном доме.
2: Угу.
3: Мое любимое хобби — создание домашнего уюта с помощью цветов, выращенных собственными руками в саду. И она прикрепила фоточку, пишет, что это занятие приносит ей неимоверное удовольствие. Там просто красивейшие пионы, такие уже... Они подраспустились. Я сама люблю такое, это очень красиво, правда.
2: Ну, давайте в этом году у меня тоже упал взор на пионы. Значит,
3: так.
2: В том году посадил пионы. Так немножко, знаете, как будто накидываю себе. Но все приходит, да, как бы с определенным опытом жизни. И я тоже выхожу и такой, так, есть цветочки или нет? Ну, как-то вот...
3: Ну, это как мило вообще.
2: Да, заходит какой-то. Не, ну там...
3: Там и до гортензии недалеко, до петуни.
2: В смысле, недалеко.
3: А уже,
2: ну, в смысле, недалеко. А ты, Миш, идти недалеко.
3: Идти недалеко.
2: А расти до них, ну, видимо, время пришло. Ладно, у нас еще пишет Галина. Приветики, у меня муж на пенсии, нормально, причем здесь непонятно, какой возраст, пенсия может быть абсолютно по выслуге лет, еще что-то. Он теперь домохозяин, жарит, варит, парит, кухарит, чай какой-то, в общем, ну, собственно, золотой человечек. И вот он говорит, золотое мое все он.
3: Так мило, а вот Катя пишет, что она включает радио, наверное, Jam FM 100%.
2: Я других играет. Не знаю.
3: Мы тоже, мы с Мишей другие вообще радиостанции не знаем. Она пишет, беру тряпочку в руки и начинаю делать уборку в доме. Так незаметно все уже прибрала, перехожу на кухню и под ароматный чай с лимоном, значит, ест она конфетки и вспоминает, что нужно ей сделать и заняться какой-то готовкой, например.
2: А я подумал недавно о том, что мне хочется, знаешь, как-то убрать все вот эти, все минималистические интерьерные задумки. Ну вот, помните, стол такой был раньше квадратный в одном магазине, на синем фоне желтыми буквами было написано. Вот, и вот этот стол, который просто прямоугольный стол.
3: Белый.
2: Да, белый, черный там какие были. Я хочу забрать какой-нибудь сервант у бабушки, чтобы, знаешь, он прям резной такой весь был.
3: С хрустальной посудой.
2: Ну, вот где, да, где стояла раньше вот эта вся история, и хочу поставить его. Потому что я вот так смотрю и думаю...
3: Миш, ты правда стареешь.
2: Нету жизни. Не, нету жизни.
3: Цветочки, сервант.
2: Нет, нету жизни. Понимаете, все наши минималистичные вот эти квартиры, ты в них... Что мы оставим потом? Вот этот квадратный пустой
3: говорю,
2: стол.
3: Стареет,
2: понимаете?
3: Друзья.
2: А так, я тебе больше скажу, я недавно на вазу хрустальную заглядел, но это другой разговор. Будет
3: а ковер
2: нас...
3: на стене когда, Миш, тебе появится?
2: Я не могу. Он пока у деда висит, я его не беру. Ладно, мы хотим узнать, что создает в твоем доме уют. Или кто, быть может. Тут, конечно, на твой выбор. Можешь написать нам в канал Макси. Радио Jam FM Екатеринбург мы называемся. А также во ВКонтакте официальная группа Jam FM. Тоже заходи, оставляй там свой комментарий. И мы тебе за это подарим подарок.
3: Победитель получит очень такой романтический, классный подарок. Пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музее Владимира Высоцкого.
2: Да, поэтому у тебя есть легкая музыкальная кардио впереди. Мы ждем твои сообщения.

0: Реклама.
1: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
2: В Акаме новые автомобили Jetour Dashing по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
3: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
4: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
6: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Джем FM.
7: Джем без правил.
8: 17 часов и 29 минут, за окном 22 градуса со знаком плюс. Пока у нас в центре города нет никакого признака дождя. Хотя тучки, знаете, уже как-то слегка подходят ближе к нам. А свежие истории на носу?
9: Свежие истории. Значит, такой вот заголовок. Актриса Ольга Дипцева рассказала о своей актерской фишечке. Сразу тебе ориентир, это вот, которая снималась в «Холопе».
8: Допустим.
9: Такая дамочка сочная, я бы сказала, фигуристая.
8: Допустим.
9: Не смотрел «Холопа»?
8: Нет, к сожалению, не смотрел.
9: Ну, в общем, по словам актрисы...
8: Кстати, он набрал невероятное количество просмотров.
9: Очень классные фильмы, мне и вторая часть нравится, и сейчас третья выйдет уже в июне, поэтому
8: в целом...
9: очень ждем, да. По словам актрисы, режиссеры часто просят ее есть в кадре. И даже в тех кинокартинах, в которых, казалось бы, этих сцен не должно было быть.
8: А у Брэда равно... Питта такая же фишка.
9: Да, я тоже вот хотела об этом сказать, что он тоже признавался в интервью, что у него же там тоже вот это «Мистер и миссис Смит»,
8: да, везде он есть. Он, по-моему,
9: «Друзей
8: во всех
9: Оушена»,
8: вообще.
9: Везде, потому что это смотрится очень красиво, по мнению режиссеров. Так вот, у нее точно такая же фишка, и она вот недавно призналась, что у нее даже был эпизод, когда ей нужно было сняться вот тоже в какой-то кинокартине, и ей пришлось съесть целых две курицы гриль, потому что постоянно они это, ну, как бы эпизоды вот эти снимают по несколько раз. Ей нужно было съесть это. И якобы тоже режиссеры говорят, что она очень красиво и забавно ест в кадре.
8: Не, ну это многовато. Ну вот в супер голодную какую-то историю, вот когда я не ем там весь день, ну, может быть, чисто теоретически, я, может быть, ну, могу, ну, что-то даже не скажу, смогу ли я съесть просто хотя бы одну курицу? Ну ладно, я не маленький, объективно, ну и не Карлсон, ну это много, ну это физически много для желудка, мне кажется, о, курица гриль. Ну понятно, что она там не 3,5-4 килограмма, не бройлер.
9: Но жирненькая все равно.
8: Но она гигант, она все равно большая, да, целую курицу.
9: Я удивлена, они же все равно должны все-таки в кино использовать вот эту фальш-еду, как она там правильно называется. А тут, чтобы достичь, видимо, эффекта такой естественности, они дают настоящую курицу актерам.
8: Но опять, она может смело говорить о том, что если в какой-то момент она поймет, что появились какие-то... Да, лишнее что-то прибавилось, она скажет, это не я, это режиссер. Поэтому все вопросы, собственно, туда. Ну вот тебе и на. А кто-то на одном яблочке может целый день прожить.
9: Тоже.
8: Но это не мы. Это не мы. Это мы, люди, которые, знаете...
9: У нас аппетит с Мишей хороший.
8: Да, да. А еще вот Яна, например, любит есть на летниках. У нее как-то определенная, знаете, вкусовщина на эту историю. И я думаю, что тебе было бы приятно, если бы за окном не было дождя, светило солнце. Ну и вот если вы отправляетесь сейчас куда-то на летник, например, давайте узнаем, что происходит за окном.
7: Прогноз погоды на Джем ФМ.
10: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра вторник, 9 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-19 выше нуля.
7: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
11: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
7: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Джем FM.
7: Джем без правил.
0: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
12: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
13: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
14: Акция действует до конца июня этого года.
15: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: 17:41. Давайте продолжать читать ваши комментарии, которые вы присылаете нам в ответе на вопрос.
3: Как ты создаешь уютную атмосферу в своем доме?
2: Да, вот нам, ну, мне кажется, Оля, ну, давайте так, по-английски написано Olga, опять же.
3: Olga.
2: Ну, почему нет? Привет, Джем, мне для уюта хватает того, что мои сыночки играют и бесятся. И это радость, что любимый муж рядом, и меня это, ну, как-то, и меня обнимает, это мой уют и счастье. Согласен, звучит. Ну, вкусно звучит, ладно, спать не стану.
3: У Лены тоже похожее сообщение, она пишет: «Здравствуйте, я мамочка в декрете, мой уют в доме создают мои любимые мужчины. Муж много работает, и когда у нас получается наконец-то провести вечер всем вместе, это поесть или просто поваляться, посмотреть фильм, это настоящий уют для меня».
2: А вот Катерина говорит: «Уют в доме для меня — это запах свежеиспеченного пирога». Вот это меня,
3: это
2: конечно, 100%. Отбросило. Причем неважно вообще, с каким наполнителем, ну, я имею в виду сладкий или с мясом, вкусный заварной чай с листьями, мятые розы, это, извините, уже что-то такое для меня даже, ну, сверхъестественное, с листьями розы. Ты пила конечно, с листьями розы?
3: Я пила.
2: Ну, ладно, да. Это для вас. Это что-то сильно на богатом для меня.
3: Вкусно, правда. А еще когда с огорода тоже там мята своя, например, еще тархун.
2: Тот, кто пьет чай с листьями розы, не говорит с огорода. Надо говорить с посадок или из усадьбы.
3: Михаил, вот как-то вот вырвалось.
2: Ваши розы, да, должны звучать так.
3: В общем, тут Ирина пишет: «Добрый день, любимое радио. Настроение и уют в моей квартире создают мои хвостики, котики Оренталы. Ничего себе.
2: Ого.
3: Сумба, Патрик и Синай.
2: Патрик.
3: Обожаю, когда они меня встречают с работы, когда ухожу и оставляю кого-нибудь за главного». Кстати, очень такая порода, достаточно привязанная к человеку. Просто, ну,
2: подождите, если есть
3: Оренталы.
2: Патрик. Должен Патрик. Быть и Спанч Боб. Ну, где же они вместе? Чтобы
3: где
2: они такие...
3: четвертый, Ирина?
2: Вы готовы, дети? Ирина такая:
3: да,
2: капитан! Гузель говорит: «Уют дома создает моя семья, муж, две дочери и две собаки». Ей нравится, да? Как бы вот все по два.
3: Все по два?
2: Две дочери, две собаки, два попугая. Там...
3: А
2: да,
3: может,
2: да, да.
3: Два тоже у нее?
2: Давайте мы ее так прям сдавать не будем сразу. Вместе бываем редко, так как муж работает посменно, поэтому, когда все вместе, это для меня праздник. Согласны с вами, когда семья собирается за одним большим круглым столом, вот тут действительно уюта столько, что можно даже соседям раздать, мне кажется.
3: Вот тоже добавлю, что для многих уют, если мы говорим про какие-то четкие вещи конкретные, это гирлянда. Вот даже несмотря на то, что сейчас лето, я каждый раз замечаю у соседей действительно вот это вот гирлянд теплых оттенков. И у многих, кстати, сейчас, когда смотришь в окно, вот этот фиолетовый свет...
2: Это не гирлянда.
3: Это уже не гирлянда. Это гирлянда для взрослых, я бы сказала. Уже.
2: Ну да, в данном случае, наверное, только так скажешь.
3: Ну тоже уют.
2: Ну, безусловно, все это создает уют, да. У тех, у кого висит гирлянда, я еще думаю, и елка как бы стоит.
3: Нет.
2: Ну почему нет?
3: А хотя есть люди, у которых и летом она,
2: конечно,
3: может стоять.
2: Конечно.
3: Они вообще не убирают
2: это
3: ее.
2: Называется, она просто растет из земли у них, поэтому они такие: ну что, ну пусть стоит до следующего года. В общем, ждем твои сообщения, потому что это не только для того, чтобы почитать, а еще и для того, чтобы получить подарок.
3: Победитель получит пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Так что обязательно пиши нам свои сообщения об уюте.
2: Да, вот и Сергей Лазарев тоже говорит: тут или там. А вам не надо выбирать тут или там. Вы и туда пойдете, и туда пойдете.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток» автосалона «Камезапад». Официальный дилер «Джейку» на «Металлурга-80». Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», 8 марта стоит от Рижского переулка до Объездной, Фурманова, от 8 марта до Белинского, Щерса, от Сурикова до Степана Разина. Постоим на Серафим Дерябина, это Объездной до Бардина, на Малышева от Мира до Комсомольская, сложно на Шевской, тепличный космонавтов, и задержаться придется на Ленина от Луначарского до Карла Липнихта.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
1: Джем без правил.
2: Пришло время определить победителя, человека, который сегодня написал нам сообщение. Здравствуйте, я мамочка в декрете, и мой уют в доме создает мой любимый мужчины. Муж работает, когда у нас получается провести время вместе, покушать или просто поваляться, посмотреть фильм. Это настоящий уют для меня. И у нас есть победительница.
3: Да, это сообщение как раз-таки написала Леночка. И, Лена, привет, я тебя поздравляю. Сегодня же отмечается Международный день домохозяйки. Ты у нас в декрете домохозяйка, поэтому именно твое сообщение мы решили сегодня отметить.
4: Здравствуйте, спасибо большое, очень приятно и неожиданно.
2: Мы чувствуем, что в твоем голосе есть легкая нотка удивления, что мы тебе позвонили, да?
4: Да, честно, даже не ожидала.
2: Ну, хорошо,
4: не
2: а
4: думала.
2: Вот муж слушает тебя или нет? Радио слушает сейчас?
4: Да.
2: Ну все, похвастайся, скажи, я-то добытчица получается, если он переживал
3: да,
2: там.
3: Да, скажи ему, что мы с тобой идем смотреть наш город с высоты птичьего полета, потому что ты сегодня выигрываешь у нас пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Мы от всей души тебя поздравляем. Давай крики радости.
4: Спасибо большое. Мы, честно, очень давно туда хотели сходить, вот. Но никак не получалось.
2: Вот, а теперь такой случай у вас появился. Все, спасибо тебе большое, что написала нам сообщение. И, конечно, не забывай это делать. Мы ждем тебя завтра в том числе. Тебе хорошего вечера. Ну, а мы в продолжении всего этого хотим еще раз, конечно, поздравить Лену. Она большая молодец. Ну, а мы с вами услышимся уже в следующем часе. Через 10 минут, ну, начнется, как всегда, что-то невероятное.

0: Jam FM.
1: Добрый вечер. Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Израиля в связи с новыми ракетными обстрелами между Израилем и Ираном. Об этом сообщается на сайте российского посольства в Тель-Авиве. Массовая авария на Амундсен-Объездной в Екатеринбурге. Автобус неожиданно выехал на встречную и столкнулся с легковым автомобилем. В аварию попали еще 3 машины. В районе ДТП скопилась серьезная пробка, пишет «Новый день». В этом году в Екатеринбурге отремонтируют 20 участков дорог, 9 из них по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность отремонтированных транспортных артерий составит 21 километр, площадь 370 тысяч квадратных метров, сообщил в своем телеграм-канале мэр Алексей Орлов. Сейчас работы проводятся на 11 объектах. Это участки улиц Роза Люксембург, Луначарского, Малышева, 8 марта, Стрелочников, проспекта Космонавтов, переулка Медиков, Дублёв, Сибирского тракта и Объездной. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии. Об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, а в 2013 196, напоминает комитет.

0: ДНК, который станет символом международного фестиваля молодежи. Среди вариантов «Малахитик», «Якатик», «Ураленок» и так далее. Обсуждение идет до 26 июня на информационном портале области. Первое издание Евгения Онегина 1833 года выставлено на торги почти за 2 миллиона рублей, сообщает Литфонд. Самым дорогим лотом на ближайших торгах будет автограф Максимилиана Волошина за 2,5 миллиона рублей. Доллар 73,47, евро 85,56.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра вторник, 9 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью завтра днем 14-19 выше нуля.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1399.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.fm.
6: Джем без правил.
7: Спонсор шоу Джем без правил ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
8: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
9: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
10: Акция действует до конца июня этого года.
11: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 8 минут. Продолжаем мы этот день вместе с тобой, кстати, сегодня Миш Киселев.
3: И Яна Ефимова.
2: И начинается наша рубрика под названием «Нейродич». Что это такое? Мы задаем искусственному интеллекту вопрос, который волнует или, ну знаете, присутствовал в нашей с вами жизни. Может быть, по отдельности, а может быть и вместе. Но все же, есть сегодня вопрос, который звучит следующим образом.
3: Как реагировать на шумных людей в кинотеатре?
2: Ну да, вот шумит кто-то в кинотеатре.
3: Очень громко общается, комментирует.
2: Хрустит своими чипсульками или, например, что там, попкорн, чавкает, да, целуется опять же тоже.
3: А к таким вопросов нет.
2: Ну, я не про тебя конкретно, я имею в виду, ты сидишь, ну это было бы странно, если бы вот, ну, я бы сидел и слева от меня, вот прям на соседнем сиденье проходил бы вот этот урок французского языка.
3: Зато они выбрали быть счастливыми.
2: Да, но и тот, кто ест, тоже шумит, тоже же хочет быть счастливым.

0: Лео. В общем, мы спрашиваем, как бы поступил искусственный интеллект, будучи он человеком. Значит, предложил он нам режим «Тихий час». Я бы вежливо, но с непроницаемым лицом робота повернулся к нарушителю и сказал: «Внимание, уровень шума превышает допустимый порог». И я после этой фразы вообще сразу вижу конфликт. Вот сразу, одномоментно. Драка. У меня был такой случай просто в кинотеатре. Так. Это было очень забавно. В какой-то момент в своей жизни я решил подстричься под 0,3. Ну, прям вот очень и очень, очень коротко. Да. А ты же условно меня видишь. Ты же видишь, что я, ну, не маленький, короче, мальчик.
1: Крупненький, я бы сказала.
0: Да, да, да. Но это не толстенький. В общем, спортзал дает о себе знать. Смысл в чем? Мы пришли в кинотеатр на страшный фильм. Он реально был страшный фильм.
1: Страшные фильмы.
0: Ну, я люблю друзей. Вот так.
1: Они тебя
0: затащили. Это было очень давно. Это было лет 13, может быть, назад. Я подстригся, вот на лысо, и у меня была спортивная куртка, которую мне подарили. Мы пришли в кинотеатр, и я вот сижу в середине, лысый, вот в этой куртке пухане, и нас сидит человек 15 в ряду. И сзади кто-то шумел. И я говорю: можно потише? А фильм как бы только начался. И, значит, они шумели весь этот вечер, и как бы периодически им говорили. И потом в конце я поворачиваюсь, встаю, они встают вдвоем, парни, которые шумели. И хотели мне, ну, что-то высказать по этому поводу. И в одночасье вот так 15 человек поднимается, и парни, короче, быстро...
1: твои уже
0: да, появились. Да, и они через ряды вот так перепрыгивают и убежали. В общем, у меня не искусственный интеллект, но вот такая маленькая хистория. Да, еще есть аудиофильтрация.
1: Это как?
0: Это активировал встроенный в мою голову шумоподавитель, искусственный интеллект сказал. Это очень прикольно.
1: Это нужно так сказать тем, кто шумит.
0: Нет, нет, искусственный интеллект, он же как бы полуробот, полуусловный человек. И вот он говорит: я бы у себя внутри активировал шумоподавление именно на их голоса. Но мы таким не обладаем. Хотя я всегда хотел бы, чтобы у меня была какая-то SD-карта.
1: А у меня есть такой совет от нейросети, пишет очень забавный. В общем, шепни, либо скажи шумным соседям: если вы помолчите следующие 10 минут, я вам расскажу секретную концовку этого фильма. Да, то есть ты просто используешь.
0: Не замолчите.
1: Да, точнее, если не замолчите.
0: Нормально.
1: Поэтому, в принципе, такая манипуляция, я бы сказала, возможно, она и сработает.
0: Согласен. А еще говорят о том, что можно достать незаметно пульт из кармана и дистанционно их выключать. Ну, как будто, знаешь... Ну, это какое-то такое... Не знаю, как это в реальности вообще. Ноль вариантов, чтобы сработало на самом деле.
1: Ну, такой вопрос. 50 на 50. С одной стороны, если ты хочешь посмотреть фильм действительно, чтобы тебе никто абсолютно не мешал, но это 100% только дома, наверное.
0: Слушай, я вообще считаю, что за этим должны следить как бы кинотеатры. Смотрители кинотеатра, да, это вот в шаге от паспорту люди вот эти. Поэтому все-таки они должны за этим наблюдать. Они же смотрят, чтобы никто не записывал, ну вот из-под тишка. Но за этим же надо как-то тоже смотреть, чтобы люди не чавкали, ну не громко, по крайней мере, ели. Но, опять же, мы понимаем, на что зарабатывают львиную долю кинотеатры, так что вот как бы выбираем что-то среднее.
1: Не осуждаем тоже сильно, уж так не будем.
0: Ну, я так понимаю, ты нет-нет, да подъедаешь, да?
1: Ну нет, кстати, вот что касаемо просмотра фильмов, я не...
0: В кинотеатре?
1: Я не могу есть во время просмотра. Если фильм правда интересный, я не буду.
0: Я, ну, дома максимум могу просто там под... Вот ужинать я сажусь. И как бы могу что-нибудь включить, ну,
1: фончиком,
0: да, так, чтобы не скучать в одиночестве. Потому что я все равно приезжаю поздно, и у меня уже все спят, и как бы вот какой-то фон нормально. «Пираты Карибского моря» вообще на ура. Вы можете, кстати, тоже пересмотреть. Вот такие варианты были от нашей нейросети. Пользоваться ими или нет, решать, конечно, вам.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318 665 8308 48.
2: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Нужна машина посвежей? В Atlantic Pro беги скорее. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
3: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер Джейку, автоцентр «Глазурица». Итак, как сообщается россиянок с карты, Большкова стоит от Сулимова до Чапаева, Фурманова от Степана Разина до Белинского, Серафим Дерябина от Обездной до Бардина, Постоянно на Шевской, Тепличный до Космонавтов, также на Малышева от Мира до Комсомольская, на Ленина от Луначарского до Кровалепникта. Много машин в Восточке, от Куйбышева до Декабристов и на Космонавтов, от дома номер 87 до Бакинских комиссаров.
1: Реклама.
11: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: звоните 34-43-200.
1: Ку-ку, где мой Джейку?
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 23 минуты, за окном 22 градуса со знаком плюс. Пришло время презентовать вам новинку, нашу музыкальную композицию. Группа «Серебро», «Мало огня». На самом деле, это мало-мало-мало-мало-мало огня из 90-х.
3: Но вообще, нет, это не то.
2: Нет, оригинал 94-го года. Здесь да, песня да. «Мало огня» стала главным прорывом певицы вообще как Блинды сначала. Но вот ее Максим Фадеев переделал в 26-м году и решил все-таки как-то обновить вот этот, ну, в рамках трибюта для обновленного состава «Серебро» и премьера, забыл, как слово называется, очень переработанные песни, абсолютно, то есть они не хотели делать Ctrl-C, Ctrl-V, в данном случае скопировать, вставить, да, и поэтому презентация этой версии состоялась 15 мая 2026 года. Вообще сингл получил такое, ну, я бы сказал, ну, какое-то современное прочтение, какие-то мощные биток набросили.
3: Да, новое звучание такое, новое второе дыхание.
2: Звук такой более энергичный. Но причем сохранил вот именно узнаваемый мотив, за что
3: припев
2: и полюбилось, да, многим миллионам. В общем, даже сами участницы говорят о том, что это вот подчеркивает именно самобытность трека. Такое переосмысление, я бы даже, наверное, сказал, культового наследия. Вот, ну, не скопировали они, как обычно делают. Ты берешь, чуть-чуть добавил там гитарки, ну, как обычно, да, это происходит. А здесь подзапарились, понимаете, подзадумались и, соответственно, выпустили новый хит. Поэтому мы вам с большим удовольствием его презентуем. Ну, как не мы, мы, получается, включаем.
3: Мы включаем, мы передаем этот хит вам сейчас, ваши ушки.
2: Да, «Серебро» нам принесли в подарки, вот такой, знаете, в коробочке.
3: Презентуйте.
2: А мы его даем вам, поэтому на ваш суд, но мне все-таки кажется, ну, на положительный, потому что энергия 100% вас заберет себе. «Серебро», «Мало огня».

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
4: Прием! Агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
5: В Акаме новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
6: ООО «Восток Моторс». Неоферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
7: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
7: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
8: Джем без правил.
9: 18:32. Пришло время свежих историй. Обсуждаем шоу-бизнес.
10: Регина Даренко вспомнила, как чихнула в прямом эфире.
9: Так, и что такого?
10: В общем, телеведущая...
9: А, подожди, а в прямом эфире телевидение или радиовещание?
10: Телевидение. Это была масштабная музыкальная премия. В общем, телеведущая призналась, что однажды чихнула как раз-таки во время этой премии, и, по ее словам, такое не случалось вообще. То есть премия существует 21 год, и за существование премии такого инцидента не было. Вот она рассказывает, что началась трансляция, она стоит такая красивая, в платье, отчасти пафосная такая женщина, и тут же Регина чихает... в эфире, причем, как она говорит, чихнула, она как настоящая бабуля.
9: Ну, это в смысле? Видимо, вот так?
10: Да, на всю Ивановскую, видимо, так. И очень так смачно. Видимо, что-то летало, как она говорит, щекотало ее, и она просто не сдержалась. И вот такое впервые случилось. И как она, опять же, это объяснила, что для нее такие моменты всегда очень сложно переживать внутренне.
9: Ну, давайте так, в целом, если вы идете по улице, а с вами какая-то идет хрупкая девушка, и она так чихает, что у тебя сандаль слетает.
10: А в целом, я сейчас не удивлюсь, если кто-то будет чихать, потому что за окном-то у нас тополиный пух.
9: Это возможно. Жара, июнь, все нормально. Да. Это было предсказуемо. Нет, я к тому, что в целом, конечно, быть может, чихать с точки зрения телевидения. Опять же, мы же можем с какой точки зрения посмотреть? Мы же с тобой можем посмотреть с точки зрения
10: все мы люди.
9: Нет, профессионалитета в данном вопросе, имея отношение к радио, телевидению.
10: Она что, должна была в себя чихнуть?
9: А есть...
10: Это не полезно.
9: Ну, вот я тебе и говорю, что мы можем посудить как бы с точки зрения телевизионного формата, то здесь можно было бы как-нибудь, ну, постараться, не знаю, как не был в такой ситуации. Были прямые эфиры, там по 13, по 15 часов мы вели всякие разные программы, но вот именно такого чиха не случалось. Ну а с другой стороны, да, но мы же все же с вами люди, но есть определенный цензор. Тут как вот хочешь, не хочешь... Он существует.
10: Но это, ладно, она как бы один раз чихнула. А есть люди, которые залпами чихают. Ну, встречал таких? Они постоянно чихают то один раз, второй, третий.
9: Вот это
10: у меня
9: вот
10: мама такая, мама, привет.
9: Такая.
10: В общем, да, у них такая вот есть. Вот я говорю, что залпами чихают. Хорошо, что здесь была не такая ситуация. Все-таки один чих можно простить.
9: У меня вот у дедушки три заряда всегда.
10: Три всегда заряда.
9: Всегда.
10: Четвертого точно
9: плюс-минус.
10: Нет.
9: Если четвертое, это, скорее всего, это к празднику.
10: Да.
9: Это что-то какое-то такое. Вот на свой день рождения он 4 раза чихает, а все остальное 3 раза. Но он так аккуратненько, смешно, по-дедульковски. Чи-чи-чи, тихонечко такое. Не, ну в целом можно, наверное, выйти из этой ситуации. Ну давайте так, а что за премия была?
10: премия одного известного телеканала музыкального.
9: А, ну музыкальная премия, да. Давайте так, это как бы увеселительная программа.
10: Увеселительная.
9: Ну, то есть это не являются какие-то новости, да, нет ничего такого прямолинейного, так скажем. Ну, я думаю, что если это музыкальная премия, то в целом она, ну, создает впечатление достаточно простой, открытой девушки, которая может явить народу вот такие всякие разные штуки.
10: А я скажу, что когда рядом с тобой классный соведущий, ну, он может
9: и чихнуть тоже... с удовольствием
10: можно. И еще может что-то можно. Все, обыграю.
9: Если ты чихнешь, я тебе никогда не дам этого забыть, во-первых.
10: Ну, 100%. Я знаю, это позор будет на всю жизнь.
9: Да ну нет, я буду
10: В эфире.
9: С юмористической точки зрения, как бы... Ну вот у тебя были казусы? У меня были казусы в прямом эфире.
10: Я икнула однажды.
9: Ну нет, это незаметно.
10: Нет, я должна была вставать и говорить поздравительные слова на юбилей одного близкого человека, и я начала икать.
9: Не, я тебе в прямом эфире. Ты работал хоть раз в прямом эфире на телевидении. Было у тебя такое включение?
10: В прямом именно нет.
9: Ну вот, а у меня были, один из фестивалей был, и 12 часов прямого эфира, но у меня не было ничего такого. Но на радиоэфире у меня были. Мы очень сильно, мы пытались, в общем, смеялись и говорили, ну, как бы, читали новости, которые были, и я очень сильно смеялся. Очень. Мы потому что за эфиром рассмешили друг друга, хотя это категорически делать нельзя.
10: А у тебя приступ был
9: смеха. Невероятно. Знаете, вы смеетесь таким чувством, что у вас в животе легкая судорога такая происходит.
10: Тут самый одноклассник за последней парты, которого не угомонить просто.
9: 100%. Это была наша ситуация. В общем, начали с одного, закончили с другого.
10: В общем, Регина, не переживай.
9: Да.
10: Все нормально, ты человек.
9: Да, тебе можно чихать. Как раз Яна говорила про погоду, что тополиный пух за окном, но там же еще и, может быть, светит солнышко, а может быть и нет. Ну, узнаем прямо сейчас.
11: Прогноз погоды на Jam.fm.
12: На завтра вторник, 9 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-19 выше нуля.
7: Jam без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
7: Вечернее шоу на Jam.fm.
8: Jam без правил.
9: Спонсор шоу Jam без правил ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
13: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
14: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
15: Акция действует до конца июня этого года.
16: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время для обсуждения новой песни. Пожалуйста, Яна, скажи, как она называется?
3: В общем, в ротации Джем FM появилась летняя новиночка от исполнителя Лирик. И мы сейчас за эфиром тоже с Мишей обсуждали, в общем, как произнести название этой песни. Я говорю «Don't go mad».
2: Ну,
3: а ты
2: нормально.
3: Как сказал?
2: «Don't go mad».
3: Ну вот, я прогуливала английский в школе.
2: Английский.
3: Английский.
2: Хорошо, как скажете.
3: Настоящее имя артиста Кирилл Ермаков, и это его как бы не первый релиз в
2: Почему
3: этом году.
2: Почему не Ермак, а Лирик, интересно?
3: Ну, это, я
2: как
3: думаю,
2: будто
3: лучше...
2: бы Ермаков,
3: ну, Лирик,
2: да?
3: Как будто бы отражает его больше.
2: Да, у него такие нежные,
3: да, такие
2: нежные,
3: романтичные песни. В общем, трек сочетает в себе множество стилей. Это поп, R&B, конечно, фирменное электронное звучание. Вообще, он сам неоднократно подчеркивал, что не любит ограничивать себя каким-то определенным жанром.
2: Да, ну точно. Но песни зато вот такие. Ну, плюс-минус. Не, я не говорю, что они
3: похожи,
2: не похожи. Нет,
3: а
2: ну давайте
3: похожи,
2: так.
3: Кстати.
2: Вот у нас, ну, есть определенная группа певцов, когда вот ты слышишь и такой: о,
3: Артики,
2: вот.
3: Асти.
2: Да, да, да? Вот это туда. Конечно, он не, у него не такой прям, знаете, жирный штамп, но определенный, как бы, вот это настроение у него прослеживается.
3: В общем, смысл песни в том, что, несмотря на внутренний какой-то хаос внутри, всегда важно отпускать ситуацию и ценить момент, что говорится, здесь и сейчас жить.
2: Неважно.
3: Ну да, нужно уметь делать шаги, верить в себя, и, собственно, трек дословно так и переводится: «Не сходи с ума». А, до начала, кстати, своей сольной...
2: Не жалей ни о чем. Глупая,
3: да,
2: а это не та,
3: это
2: да,
3: это уже Тимати у нас пошел. В общем, до начала своей сольной карьеры он работал над музыкой таких артистов, как Зиверт, Нилетто, наши родники, Клава Кока, тоже не менее родная. В общем, а я, кстати, обожаю его трек «Обними», вот это «Обними меня,
2: да,
3: земля», ты же слышал?
2: Классная, да, хорошая,
3: очень атмосферная песня, да, прям в какое-то время у меня была постоянно на репите. В общем, я уже послушала новый трек, и мне очень понравилось, поэтому предлагаю вам тоже им насладиться, и сейчас будет акцент английский, Лирик, don't go mad.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Как сообщает RTNX-карты, фурман на вас стоит от Степана Разина до Белинского, Стрелочников, от производственного переулка до Черепанова, тормознем на Серафим Дерябиной, от Обезной до Бородина, также Нашевская тепличная до Космонавтов, Норильская стоит от ЖД переезда до Проезжей, Малышева от Мира до Комсомольская, потерпим на Московской, от Хомякова до Ленина, на Космонавтов, от дома номер 87 до Бакинской Комиссаров.
1: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Прикалываемся, блин!
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: 18:53, и это вечернее шоу «Джем без правил». Мы с тобой были 2 часа, нам было хорошо, мы веселились, мы даже обсуждали тему, которая нас сегодня волновала.
4: Мы сегодня обсуждали, как же ты наводишь уют в своем доме.
3: Ну, и... если какой-то среднестатистический привести, конечно, семья.
4: Ну, это база.
3: Это база. Знаете, это дорогая база. Дорогая в плане сет. Нет, я имею в виду статистически, что людей делает счастливыми, что создает уют. Ну, это, вот, во-первых, семья, да. Какие-то семейные приколы всякие разные, сборы там за круглым столом.
4: И победительница наша, вот сегодня Леночка, которая выиграла, она как раз-таки про семью и написала, что она вот в декрете сейчас находится, и очень, ну, как бы редко получается.
3: Бывает
4: когда,
3: такое?
4: Да, собрать нужно за одним столом, за ужином мужа, детей, а тут, когда это удается и получается, для нее это настоящий уют, поэтому она у нас сегодня выиграла.
3: Кто-то говорил, что это цветы, кто-то говорил, что это просто чистота дома, я говорил, что это цветы, ну, я просто не хотел, с точки зрения, я почему-то подумал, для меня вопрос звучал как предмет. Ну, то есть вот...
4: конкретный.
3: Как, да, какой предмет создает уют?
4: Я тоже сказала про конкретный предмет. У меня-то всякие ароматы, свечи.
3: Да?
4: Ну, еще гирлянду, может.
3: Вот. Также мы заглянули в гости к нашему искусственному интеллекту. Нейродич говорила нам, как бороться с людьми, которые шумят в кинотеатре.
4: Мне больше всего понравился совет, когда она пишет, что, ну, якобы припугните их спойлером. Угу. Можете прочитать в интернете, чем закончится фильм. И скажи, вот если вы сейчас не перестанете шуметь, я вам расскажу концов.
3: Но ты его не знаешь. То есть ты его не знаешь. Это как бы обман.
4: Можно же прочитать.
3: А что, если ты прочитаешь, ну, зачем тогда ходить? Ну да, это будет гиперобман. Угу. Ну, то есть, и ты их обманываешь.
4: Обман в квадрате.
3: А
4: получится.
3: Что поделать? Добро должно чуть-чуть обманывать, угу, чтобы быть принятым другими людьми. Да, в общем, сегодня презентовали также 2 новинки. Они звучали у нас в эфире. Мы потанцевали. Это и серебро, и, значит, лирик. Создают новые песни, нас удивляют. Или просто, знаете, берут хорошо забытое старое.
4: Создают что-то свое, новое, уже с новым прочтением. А вообще сегодня, вот я сейчас наткнулась в интернете, день лучших друзей.
3: Да, кстати.
4: Да, обязательно поздравьте своих друзей. У меня Миша мой родийный друг. Поздравляю.
3: Но он завтра.
4: Нет, сегодня.
3: 9 июня день
4: сегодня,
3: друзей.
4: Сегодня, а у меня сегодня написано.
3: Опять же.
4: Значит, начинаем заранее.
3: Это день рождения нельзя заранее праздновать, а праздник друзей...
4: Можно.
3: Ну, опять же, вы пока соберетесь, знаешь, там, пока созвонитесь.
4: Состыкуйтесь
3: все
4: с графиками
3: там
4: своими.
3: Уже 10 августа 29 года, так что в целом можно, да, начинать, собственно, и заранее. Ладно, мы сегодня эти 2 часа провели вместе с тобой. Меня зовут Миша Киселев.
4: А меня Яна Ефимова.
3: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство
4: взаимно.

楽屋。Хорошая музыка, хороший вечер. Джем FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Израиля с учетом крайней нестабильности военно-политической обстановки в регионе до прояснения ситуации. Такое заявление опубликовано на сайте нашего посольства в Тель-Авиве. Находящимся в Израиле россиянам рекомендуют сохранять спокойствие, бдительность и неукоснительно соблюдать указания израильских властей оставаться вблизи безопасных мест. Сведений о пострадавших от ракетных обстрелов россиянах у наших дипломатов нет. Четыре микрорайона Екатеринбурга этим летом останутся без горячей воды на 2 недели. В компании Т-Плюс пояснили, что в юго-западном и на широкой речке отключения запланированы с 16 по 29 июня. В микрорайонах Ботанический автовокзал с 30 июня по 13 июля. Если испытания пройдут успешно, горячую воду могут вернуть раньше. Как поясняют в компании, это будет эксперимент, согласованный с мэрией. В 4 микрорайонах планируют организовать круглогодичную циркуляцию горячей воды. Это чтобы летом долго не пропускать воду в кранах. Добавлю, что с 8 по 10 июня обычные опрессовки идут уже по всему городу, но без отключения горячей воды, сообщает Ядин. Туристы из Екатеринбурга пожаловались на отмену рейса из Сочи. Чтобы вернуться домой, отдыхающим пришлось покупать новые билеты втридорога, в буквальном смысле. В уральских авиалиниях объяснили, что в выходные небо над Сочи закрывали 12 раз. Из-за отмены рейса уральцам предлагали возврат средств или пересадку на другие рейсы. Туристов просят не ждать помощи в толпе, а идти к представителям авиакомпании за разъяснениями и рекомендациями. В Госдуме поддержали идею о 12-часовых детсадах, но уточнили, что регионы уже обладают правом самостоятельно принимать решение о продлении работы одной из групп детских садов до 19 или 20 часов. На федеральном уровне принимать закон не нужно, заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, депутат от «Единой России» Татьяна Буцкая. Так она прокомментировала идею замсекретаря общественной палаты Владислава Гриба. Он предложил официально продлить работу детских садов до 12 часов. По мнению общественника, это необходимо работающим родителям. Возглавить футбольный клуб «Урал» после ухода Василия Березуцкого могут Сергей Юран или Ролан Гусев. Решение будет принято в ближайшие дни, пишет портал 66.ru со ссылкой на осведомленный источник. Президент «Урала» Григорий Иванов имена кандидатов на пост главного тренера не подтвердил, но и не опроверг. Добавил, что клуб выбирает из многих тренеров. Напомню, что по итогам этого сезона футбольный клуб «Урал» остался в первой лиге, где и продолжит выступать. Доллар 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.

0: переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 14-19 выше нуля.
1: Для слушателей старше 12 лет. Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Тимур Родригес представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart.
2: Друзья, всем привет! В эфире Топ Хит Чарт и его ведущий Тимур Родригес. На календаре лето, это значит, что мы можем подвести музыкальные итоги весны и послушать новые летние хиты. А открывает наш хит-парад молодая певица Кая, которая в мае влетела во все чарты радио и интернета с кавером на хит Игоря Саруханова «Желаю тебе». Трек уже собрал под сотню тысяч эфиров на радио и миллионы стримов в интернете. Итогом стали концерты Каи по всей стране и даже выступление на Топ Хит Лайв 20 мая. Ну и прямо сейчас встречайте Каю в нашем эфире.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, на смену Кае с ее наилучшими пожеланиями в наш эфир приходят два парня – Миша и Ваня Заситкевичи, группа «Добро» и мои коллеги по чарту. В мае они представили свой новый трек «Море, привет». Несмотря на свою молодость, этот хит уже играет на сотни радиостанций и набрал более 50 тысяч эфиров. И, конечно, я не мог не включить эту песню в наш хит-парад. Встречайте «Добро» и «Море, привет».
0: 14-е

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: И следом сразу у нас появляется группа «Тестостерон» с абсолютно новым хитом «Катерина». Премьера этого трека состоялась на концерте «Топ Хит Лайв» 20 мая. Трек собрал фантастический отклик в группе «Топ Хит ВК», и сегодня он добрался и до нашего хит-парада. Встречайте!
0: 13

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Тимур Родригес и программа Топ Хит Чарт, в которой мы подводим музыкальные итоги апреля и слушаем совсем новые хиты. Когда я представлял «Тестостерон» и «Екатерину», я не случайно упомянул голосование в ВК. Именно по результатам вашего голосования в группе Топ Хит в ВК многие треки попадают в наш чарт. Поэтому не стесняйтесь заходить в ВК и лайкать понравившиеся хиты. Для нас, артистов, ваши голоса очень важны. И сейчас я хочу представить вам песни, набравшие больше всего голосов в ВК этой весной. Вместо тысячи Саша Сан

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: УЗ «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симоленд. Все так и задумано.
7: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
8: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
9: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» -30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
10: Акция действует до конца июня этого года.
11: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
12: Телефон рекламной службы Jam FM.
13: 235-0905.
14: Jam FM.
15: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
16: 102.5. Jam FM.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом.
19: Друзья, в апреле и в мае в чартах отметилась новая работа композитора и продюсера Алексея Романова, которая называется «Малахит». За два месяца ротации этот хит группы «Винтаж» прозвучал в эфире более 120 тысяч раз, и сегодня с удовольствием включаю его в наш итоговый трек-лист. Встречайте!
18: 12.

0: Хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, у нас на очереди новинка от ребят, которые уже много лет пишут только топ-хиты. Я имею в виду творчество Димы Филатова и Леши Осокина, которых мы все знаем как Филатова и Кэроса. Их новый трек «Среди счастливых людей» за считанные дни залетел в российский радиочарт и с каждым днем набирает обороты. Встречайте Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Горячую десятку нашего хит-парада сегодня открывает Зиверт с треком, который называется «Газ». Это первый сольный хит Юли в этом году, он набрал сотню тысяч эфиров, но пока не дотягивает до успеха трека «Банк», который Зиверт выпустила с рэпером Айс Гергер. В любом случае, Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки на трон поп-принцесс 2026 года. Кто победит, узнаем в ноябре, ну а пока встречайте Зиверт и ее «Газ» в топ-хит-чарте.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: На 9-м месте у нас сегодня Мот и его суперхит «Намек на нас». В одной из прошлых программ я уже говорил, что Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте, и по данным топ-хит в 2026 году войдет в пятерку исполнителей, чьи треки чаще всего звучат на радио в России. Об этом нам говорят 300 тысяч эфиров трека «Намек на нас» и небывалый взлет хита «Шаде», к записи которого Матвей приложил руку. К «Шаде» мы еще сегодня вернемся, но пока встречайте «Намек на нас».
0: 9.

0: Реклама.
1: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
5: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
5: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Дава рассказал, что относится к Милане Хаметовой как к дочери. Вот уже много лет Давид Манукян продюсирует юную блогершу и певицу Милану Хаметову. Сейчас девочке 16 лет, и она довольно популярна в интернет-пространстве. Так Давид признался, что относится к девочке как к родной дочери. Он прокомментировал: «У нее такой же характер, как и у меня. Она реально очень сильно похожа на меня. Когда мы с ней вместе работаем, я иногда понимаю, что этот человек как будто бы реально моя копия». Как пишет Супер, Давид всегда мечтала о дочери, поэтому отношение к Милане было трепетным. Он всегда старается следить за тем, чтобы Хаметова не только работала, но и хорошо отдыхала. Отмечу, что в 2020 году Дава запустил дом для молодых блогеров. Милана Хаметова, которой на тот момент было 10 лет, стала самой юной участницей. Для начала он стал записывать с ней совместные ролики, но вскоре заключил с Миланой эксклюзивный контракт и стал лично заниматься ее продвижением. Мне тоже очень нравится этот творческий тандем. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
12: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра, вторник, 9 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-19 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринской ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой, до плюс 19.
0: Реклама.
13: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
14: В стоматологии «Эра-Дент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
13: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
15: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
18: Друзья, в эфире «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня веду я, Тимур Родригес. Как всегда, мы не можем обойти вниманием новые треки молодых артистов. Это песни, которые еще не попали в чарты, но отлично протестировались на «Топ Хит» и привлекли внимание радиостанций. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали! Океаны, Джелагония.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, мы возвращаемся к звездным хитам этой весны, и я хочу отметить майскую премьеру группы «Моя Мишель», которая выпустила хит «На малиновой луне». Это первая новинка группы в этом году, и несмотря на то, что песни всего месяц в эфире, у нее уже 1500 эфиров, и не исключено, что по итогам года этот трек будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград «Top Hit Music Awards». Ну а прямо сейчас «Моя Мишель» на «Малиновой луне» играет в нашем хит-параде.
0: Восьмое место.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяются Анна Асти и Дима Билан с хитом под названием «Эпилог». Несмотря на такое фатальное название, «Эпилог» Ани и Димы покоряет чарты с небывалой скоростью. Трек ротирует уже 150 радиостанций, и он имеет серьезные шансы по итогам этого года стать одной из лучших коллабораций. Встречайте «Эпилог» в топ-хит-чарте. И не переключайтесь, наши главные хиты еще впереди.
1: Седьмое.

0: Чарт с Тимуром Родригесом.
1: Юлия Зиверт и Георгий Гергерт с осени прошлого года остаются в топе чартов со своим банком. Банк продолжает активно звучать в эфире, собирать миллионы стримов в интернете и всерьез претендует на звание главного хита 26 года. И мне ничего не остается, как снова включить этот суперхит в трек нашего чарта.
0: 6.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами в эфире Тимур Родригес и лучшие хиты радио и интернета. И прямо сейчас ко мне присоединяется Ваня Дмитриенко с эксклюзивной премьерой своего нового трека, который называется «След». Сегодня Иван уверенно входит в пятерку звезд российского музыкального интернета. Впрочем, радио тоже не отстает в любви к Ване. Давайте поддержим артиста и буквально залайкаем его след везде, где только его увидим и услышим.
0: Пятое

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, след Вани Дмитриенко не единственная звездная премьера. Прямо сейчас мы услышим нарезку из самых ярких звездных новых хитов. Встречайте! Любочка, Holy Flame.

0: Хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Одним из самых заметных событий этой весны стало возвращение в эфир «Елки». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». В одном из прошлых выпусков нашего чарта я заметил, что новые треки «Елки» стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. И сегодня я с радостью могу сказать, что у Лизы получилось разорвать этот круг, и ее трек собрал уже более 200 тысяч эфиров. Встречайте хит этой весны, этого лета и, я надеюсь, всего 2026 года. «Елка проще».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом. Тройка лидеров этой недели.
2: Друзья, наш бронзовый участник Владислав Лапа из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Его трек «Тону» всю весну играл в эфире и звучал в интернете и на сегодняшний день. Входит в топ-5 треков не только весны, но и всего 2026 года. Осталось дождаться 26 ноября, когда будет проходить церемония Top Hit Music Awards, чтобы узнать, станет ли «Тону» хитом года. Ну а бронзовым призером нашего чарта Влад уже стал. Встречайте!
1: Третье.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, серебро сегодня уходит Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек с момента своего релиза в начале апреля прозвучал на радио более 400 тысяч раз. А Мари Краймбрери на сегодня – главный претендент на титул самой популярной исполнительницы на радио в 2026 году. Тем не менее, трек Мари на сегодня только второй. И как только мы его послушаем, я оглашу название хита, который сегодня забирает золото. Не переключайтесь.
0: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес, и я сегодня отдаю золото супер коллаборации Мота, Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Парни записали лирический хит «Шаде», с которым случилось невероятное. Он одновременно возглавил и радио, и интернет-чарты России. Если все так пойдет и дальше, то вот он, один из главных хитов 2026 года. Встречайте «Шаде» на вершине нашего чарта.
0: Лидер ТОП-хит

Друзья, это был топ-хит-чарт и Тимур Родригес, который его для вас провел. Спасибо, что вы все это время были рядом. Обязательно подпишитесь на меня в соцсетях и, конечно, не забывайте заходить на топ-хит, где всегда найдется самая новая и самая лучшая музыка. Будьте здоровы, всем мира, добра, любви. До новых встреч. Пока-пока.

0: этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Выборы в Армении состоялись в воскресенье. В понедельник стало известно, что партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила менее 50% голосов, 49,8%. Второе место занял блок «Сильная Армения», третье – партия «Армения». Явка избирателей составила почти 59%. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях в ходе выборов. В Свердловской области за год серьезно подорожал бензин. Как сообщает агентство ИАН со ссылкой на Свердловскстат, в апреле этого года литр 92-го, самого ходового, стоил 62,5 рубля. Это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще заметнее вырос в цене 95-й бензин. За год подорожал с 60 рублей 41 копейки до 68 рублей. Дизельное топливо подорожало с 71 рубля до 79 за литр. При этом общая инфляция в Свердловской области на 1 июня составляет 5,39%. Получается, что топливо дорожало в два раза быстрее большинства товаров и услуг. Рост цен на бензин фиксируется по всей стране, пишет ИАН. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии. Об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, а в 2013 – 196, напоминает «Коммерсант». Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполнять раз в неделю в течение летнего сезона. Вылет из аэропорта Кольцово во вторник в 11:40. Обратный рейс из Волгограда в 15:35. Время местное. Время в пути 2,5 часа. На маршруте будут использоваться самолеты «Сухой Суперджет» 100 российского производства. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона, по данным, на 8 июня, 12-й день проката в России, превысили 700 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и отечественные картины. Тем временем общие сборы фильма о жизни поп-короля превысили уже 900 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Доллар 73,47, евро 85,56.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра вторник, 9 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-19, выше нуля.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Вот придем, дома поговорим.
7: Наконец-то, пап.
8: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
9: ООС «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
3: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
2: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Солистка группы Айла выходит замуж. Адель сказала заветное «да» своему возлюбленному. Артистка призналась, что это было настоящее предложение мечты. В беседе с журналистами она поделилась тем, что торжество запланировано уже на следующее лето. Личность бойфренда певицы раскрывать не торопится. Адель прокомментировала: «У меня уже есть идея насчет платья. Это пока что все, что было сделано из подготовки. Она будет следующим летом, потому что этим летом уже невозможно успеть. Уже все площадки заняты, да и график уже распланирован». Как пишет Супер, из-за плотного гастрольного графика перенести дату действительно проблематично. До осени у коллектива все занято концертами. Отец певицы и по совместительству музыкант группы Руслан Шахидинов признался, что очень рад за свою дочь. С ее женихом у него сложились отличные отношения. Правильно, спешить не стоит. Все нужно делать постепенно. Ну а мы безумно радуемся за Адель. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
12: На завтра, вторник, 9 июня. Синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью завтра днем 14-19 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Дринской, Асбесте тоже переменная. Возможен дождь с грозой до плюс 19.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра вторник, 9 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-19 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринской, Ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой, до плюс 19.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Леонид Агутин рассказал об отношениях с Анжеликой Варум. Певец поделился забавной историей о семейной жизни с Анжеликой Варум. Артист признался, что он ужасно консервативный и не любит ничего менять в своем доме. Своими мыслями он поделился с журналистами. По словам артиста, Варум, зная его характер, действует постепенно и мудро. Он дополнил: «Она, зная это, постепенно, потихоньку внедряет и все равно добивается того, что что-то меняет. А потом доказывает мне всегда, что это хорошо. И я говорю, действительно, очень круто. Я даже не представляю, как могло бы быть по-другому. И я рад, что она настояла». Певец признался, что эта схема работает всегда. Сначала он упирается, а потом вынужден согласиться. Теперь, когда жена говорит «это надо сделать», он сразу отвечает «хорошо». Вот такие небольшие женские хитрости. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 9 июня, синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью завтра днем 14-19 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Дринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь с грозой, до +19.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Анна Пересильд высказалась о пользе хейта в соцсетях. Актриса заявила, что рада хейту. Дочь Юлии Пересильд и Алексей Учитель уверена, негатив приносит популярность. На вопрос, не боится ли она стать мемом, Пересильд ответила, что с ней такое уже случалось, и ничего страшного в этом нет. Журналисты также уточнили, как же она относится к постоянному обсуждению ее персоны и отношений с певцом Ваней Дмитриенко. Актриса ответила, цитирую, «А разве это не круто, что каждое наше действие обсуждается? Мне кажется, это показывает то, что мы очень интересуем людей, то, что людям интересно абсолютно все. И я думаю, что к этому все стремятся, поэтому я точно из-за этого не расстраиваюсь». При этом Аня признала, что иногда обсуждения переходят границы и становятся вовсе неприятными. Правильно, на все нужно реагировать с улыбкой. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра вторник, 9 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-19 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: So

0: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102.5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Тимур Родригес представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart.
4: Друзья, всем привет! В эфире Top Hit Chart и его ведущий Тимур Родригес. На календаре лето, это значит, что мы можем подвести музыкальные итоги весны и послушать новые летние хиты. А открывает наш хит-парад молодая певица Кая, которая в мае влетела во все чарты радио и интернета с кавером на хит Игоря Саруханова «Желаю тебе». Трек уже собрал под сотню тысяч эфиров на радио и миллионы стримов в интернете. Итогом стали концерты Каи по всей стране и даже выступление на Top Hit Live 20 мая. Ну и прямо сейчас встречайте Каю в нашем эфире.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, на смену Кае с ее наилучшими пожеланиями в наш эфир приходят два парня – Миша и Ваня Засидкевичи, группа «Добро» и мои коллеги по чарту. В мае они представили свой новый трек «Море, привет». Несмотря на свою молодость, этот хит уже играет на сотни радиостанций и набрал более 50 тысяч эфиров. И, конечно, я не мог не включить эту песню в наш хит-парад. Встречайте «Добро» и «Море, привет».
0: 14-е.

0: ТОП-ХИТ-ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: И следом сразу у нас появляется группа «Тестостерон» с абсолютно новым хитом «Катерина». Премьера этого трека состоялась на концерте «Топ Хит Лайв» 20 мая. Трек собрал фантастический отклик в группе «Топ Хит ВК», и сегодня он добрался и до нашего хит-парада.

0: Хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Тимур Родригес и программа Топ Хит Чарт, в которой мы подводим музыкальные итоги апреля и слушаем совсем новые хиты. Когда я представлял «Тестостерон» и их Катерину, я не случайно упомянул голосование в ВК. Именно по результатам вашего голосования в группе Топ Хит в ВК многие треки попадают в наш чарт. Поэтому не стесняйтесь заходить в ВК и лайкать понравившиеся хиты. Для нас, артистов, ваши голоса очень важны. И сейчас я хочу представить вам песни, набравшие больше всего голосов в ВК этой весной. Место тысячи, Саш.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, в апреле и в мае в чартах отметилась новая работа композитора и продюсера Алексея Романова, которая называется «Малахит». За два месяца ротации этот хит группы

0: Deep Chart с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, у нас на очереди новинка от ребят, которые уже много лет пишут только топ-хиты. Я имею в виду творчество Димы Филатова и Леши Осокина, которых мы все знаем как Филатова и Кэроса. Их новый трек «Среди счастливых людей» за считанные дни залетел в российский радиочарт и с каждым днем набирает обороты. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Чарт с Тимуром Родригесом.
1: Горячую десятку нашего хит-парада сегодня открывает Зиверт с треком, который называется «Газ». Это первый сольный хит Юли в этом году, он набрал сотню тысяч эфиров, но пока не дотягивает до успеха трека «Банк», который Зиверт выпустила с рэпером Айс Гергер. В любом случае, Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки на трон поп-принцесс 2026 года. Кто победит, узнаем в ноябре, ну а пока встречайте Зиверт и ее «Газ» в топ-хит-чарте.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: На 9-м месте у нас сегодня Мот и его суперхит «Намек на нас». В одной из прошлых программ я уже говорил, что Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте, и по данным топ-хит, в 2026 году войдет в пятерку исполнителей, чьи треки чаще всего звучат на радио в России. Об этом нам говорят 300 тысяч эфиров трека «Намек на нас» и небывалый взлет хита «Шаде», к записи которого Матвей приложил руку. К «Шаде» мы еще сегодня вернемся, но пока встречайте «Намек на нас».
0: 9-е.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, в эфире Top Hit Chart, который для вас сегодня веду я, Тимур Родригес. Как всегда, мы не можем обойти вниманием новые треки молодых артистов. Это песни, которые еще не попали в чарты, но отлично протестировались на Top Hit и привлекли внимание радиостанций. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Top Hit во ВКонтакте и в телеграм-канале Top Hit. Именно от вас зависит судьба новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали! Океаны Джелагония.

0: Хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, мы возвращаемся к звездным хитам этой весны, и я хочу отметить майскую премьеру группы «Моя Мишель», которая выпустила хит «На малиновой луне». Это первая новинка группы в этом году, и несмотря на то, что песня всего месяц в эфире, у нее уже 1500 эфиров, и не исключено, что по итогам года этот трек будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Awards». Ну а прямо сейчас «Моя Мишель» на «Малиновой луне» играет в нашем хит-параде.
0: Восьмое место.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяются Анна Асти и Дима Билан с хитом под названием «Эпилог». Несмотря на такое фатальное название, «Эпилог» Ани и Димы покоряет чарты с небывалой скоростью. Трек ротирует уже 150 радиостанций, и он имеет серьезные шансы по итогам этого года стать одной из лучших коллабораций. Встречайте «Эпилог» в топ-хит-чарте. И не переключайтесь, наши главные хиты еще впереди.
2: Седьмое место.

0: ТОП-ХИТ-ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: Юлия Зиверт и Георгий Гергерт с осени прошлого года остаются в топе чартов со своим банком. Банк продолжает активно звучать в эфире, собирать миллионы стримов в интернете и всерьез претендует на звание главного хита 26 года. И мне ничего не остается, как снова включить этот суперхит в трек нашего чарта.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами в эфире Тимур Родригес и лучшие хиты радио и интернета. И прямо сейчас ко мне присоединяется Ваня Дмитриенко с эксклюзивной премьерой своего нового трека, который называется «След». Сегодня Иван уверенно входит в пятерку звезд российского музыкального интернета. Впрочем, радио тоже не отстает в любви к Ване. Давайте поддержим артиста и буквально залайкаем его след везде, где только его увидим и услышим.
0: Пятое

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Самые новые хиты в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, след Вани Дмитриенко не единственная звездная премьера. Прямо сейчас мы услышим нарезку из самых ярких звездных новых хитов. Встречайте! Любочка, Holy Flame.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Одним из самых заметных событий этой весны стало возвращение в эфир «Елки». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». В одном из прошлых выпусков нашего чарта я заметил, что новые треки «Елки» стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. И сегодня я с радостью могу сказать, что у Лизы получилось разорвать этот круг, и ее трек собрал уже более 200 тысяч эфиров. Встречайте хит этой весны, этого лета и, я надеюсь, всего 2026 года. «Елка проще».

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом. Тройка лидеров этой недели.
3: Друзья, наш бронзовый участник Владислав Лапа из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Его трек «Тону» всю весну играл в эфире и звучал в интернете и на сегодняшний день. Входит в топ-5 треков не только весны, но и всего 2026 года. Осталось дождаться 26 ноября, когда будет проходить церемония Top Hit Music Awards, чтобы узнать, станет ли «Тону» хитом года. Ну а бронзовым призером нашего чарта Влад уже стал. Встречайте!

0: ТОП-ХИТ-ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, серебро сегодня уходит Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек с момента своего релиза в начале апреля прозвучал на радио более 400 тысяч раз. А Мари Краймбрери на сегодня – главный претендент на титул самой популярной исполнительницы на радио в 2026 году. Тем не менее, трек Марины сегодня только второй. И как только мы его послушаем, я оглашу название хита, который сегодня забирает золото. Не переключайтесь.
0: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес, и я сегодня отдаю золото супер коллаборации Мота, Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «By India». Парни записали лирический хит «Шаде», с которым случилось невероятное. Он одновременно возглавил и радио, и интернет-чарты России. Если все так пойдет и дальше, то вот он, один из главных хитов 2026 года. Встречайте «Шаде» на вершине нашего чарта.
0: Лидер ТОП-хит.

0: Друзья, это был топ-хит-чарт Тимур Родригес, который его для вас провел. Спасибо, что вы все это время были рядом. Обязательно подпишитесь на меня в соцсетях и, конечно, не забывайте заходить на топ-хит, где всегда найдется самая новая и самая лучшая музыка. Будьте здоровы, всем мира, добра, любви. До новых встреч. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Jam FM.
3: В автомобиле.
2: Jam FM.
3: На смартфоне и колонке.
2: Jam FM.
3: Всегда и везде. Jam FM.
2: Jam FM.
4: Твои

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Jam. Jam FM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
2: Dance.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.